Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: радио. Азия Плюс.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом Swim группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: بیار با عالم نتوان زیست. هلالی عالم با چی کار آید اگر بیار نباشد؟ هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با همدیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Думаю, не ошибусь, если скажу, что каждый родитель желает, чтобы его ребенок вырос хорошим человеком. И, следуя некоторым устаревшим традициям и устоям, стараются отвечать тем стандартам, которые не отвечают требованиям психологии. Каким? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Почти каждому из нас знакомы слова «Не спорь, не плачь, не перечь взрослым, будь скромнее, посмотри на соседскую девочку, вот какая она умница, а ты, почему ты так не можешь?» И родители искренне считают, что воспитывают в своем ребенке характер. Но давайте посмотрим, чему на самом деле учится ребенок. Если ему постоянно говорят «не спорь», он может научиться не уважать мнение старших, а просто бояться его выражать. Если ему говорят «не плачь, ты же мальчик», он может научиться не понимать собственные эмоции. Если девочки постоянно повторяют «будь хорошей, послушной девочкой», она может вырасти прекрасной, воспитанной женщиной, которая совершенно не умеет говорить «нет». А потом взрослые удивляются, почему она такая нерешительная, почему позволяет собой пользоваться, почему терпит насилие. Потому что характер формируется не только словами, но и отношением к ребенку. Если ребенку дают возможность ошибаться, он учится ответственности. Если его постоянно унижают за ошибки, он учится бояться. Если ему доверяют, формируется самостоятельность. Если все решается за него, формируется зависимость. И самое интересное, родители могут передавать детям не только свои правила, но и свои страхи. Не доверяй людям, мужчинам верить нельзя, женщина должна терпеть. Главное, не опозорить семью, нужно думать, что скажут люди. Ребенок все это впитывает, а потом становится взрослым и продолжает жить по правилам, которые когда-то придумали другие. Конечно, родители не могут воспитать идеального человека, в принципе, и не должны. Но, возможно, одна из главных задач воспитания – не сделать ребенка удобным, а помочь ему стать самостоятельным человеком, который умеет думать, чувствовать, выбирать и отвечать за свой выбор. И иногда полезно спросить себя – то, что я называю хорошим характером своего ребенка, действительно это сила? Или просто мне так удобно? Настоящий характер формируется там, где человеку постепенно разрешают быть собой, чего вам и желаю. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Коммерцбанки Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
4: Си. Си сол аст ки гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс фаъолият мекунад. Аммо паси ин 30 сол роҳи тулони аз як компютер ва чанд корманд то яке аз бузургтарин гурӯҳи расонаҳои Тоҷикистон бо миллионҳо хонанда ва даҳҳо платформа аст. Аввалин бюллетени иттилоотии Азия Плюс 2 апрели соли 1996 ба нашр расид. Он вақт онро дар Душанбе курьерҳо бо дучарха паҳн мекарданд. Дар тӯли ин солҳо сомона, рӯзнома, радио, маҷала, ҷоизаи мусиқавӣ, ҷашнвораҳо, форумҳо, лоиҳаҳои видеоӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба вуҷуд омаданд. Имрӯз шумораи умумии обуначиёни Азия Плюс дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва паёмрасонҳо аз 2 миллион нафар зиёд аст. Аз сомонаи гурӯҳи расонаҳо ҳар моҳ тақрибан 1 миллион кас боздид мекунад.
3: Коммерцбанки Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
5: Коротко о главном.
6: Сотиму Улугзода предлагают присвоить звание Героя Таджикистана. Мигрантов в России призвали не вступать в контакты с подозрительными группами. За ложную рекламу в республике грозит 5 лет лишения свободы. Молодые дизайнеры страны проходят стажировку на одном из ведущих предприятий Китая. В Таджикистане снимут фильм о легендарном музыканте Борбади Марвази. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
5: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
7: «Азия Плюс». Дорогие, буду их оспиять.

0: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.
1: در جان و دل آتش زده این عاشقی دیوانه ات آبو

Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Savdo-i Tehnikai Valna, shumo yahdone Romeo betki basabki zindagi shumo komilan mubofi hast. Besh az 200 model assortiment shumo ro intizoran. Az modelhoi borik baroi oshkhonahoi nachandom kalon, to modelhoi vasei du kameraki, va zeboi side by side. Valna, rovnamoi shumo dar olami yahdonho.
1: Hikmati Rus. Dar Asia Plus.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Пушти Позан. Тахти Кайковус Ро. Сарбиде. Аскаф Мади Номус Ро.
2: Интихоли пуль тарихи Бонки Имон Интернешнл Осон Бакулаяст. Хар Интихол. Нишони Мухабати Шумо Бахам Дигараст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявишумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Соандарту Чекистон Хафт.
1: Дар бурай Фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Машун данки вебе Дубай бава в паймуй бонк парвозка.
3: Кедон миллион. Кедон Дубай. Баман танхо 500 000 карз дода.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Мигрантов в России призвали не вступать в контакты с подозрительными группами. Молодые дизайнеры страны проходят стажировку на одном из ведущих предприятий Китая. В Таджикистане снимут фильм о легендарном музыканте Бурбаде Мирвази. Далее подробности этих и других событий. Народному писателю Султиму Улугзода предложили присвоить звание Героя Таджикистана, создать музей и научный центр его имени, а также учредить премию для молодых исследователей и подготовить 20-томное собрание сочинений и установить его бюст. Об этом заявил председатель Совета писателей страны Низом Кусим на мероприятии, посвященном 115-летию Султима Улугзода. Также звание Героя Таджикистана предложили присвоить Абдулкасыму Лахути. Жило Гульназарзода, ректор Международного университета иностранных языков имени Султима Улугзода, заявила, что на базе университета необходимо создать центр улугзодоведения и перевода наследия Султима Улугзода. Молодые дизайнеры Таджикистана проходят учебно-практическую стажировку на базе компании Dian Group, одного из ведущих предприятий китайской швейной индустрии, производящей классическую мужскую и женскую одежду для международных фэшн-брендов. Дизайнеры ознакомятся с современными производственными процессами, технологиями и организацией работы предприятия. Это позволит молодым специалистам получить международный опыт, который в дальнейшем может способствовать развитию отечественного производства, созданию конкурентоспособных брендов и продвижению продукции «Made in Tajikistan». Представительство Министерства труда страны в России призвало граждан республики и трудовых мигрантов соблюдать осторожность при использовании соцсетей и мессенджеров. По данным представительства, некоторые запрещенные группы и организации пытаются вовлекать граждан в незаконную деятельность через соцсети, мессенджеры и другие каналы связи. Для этого могут использовать различные предложения, ложные обещания, просьбы перевести деньги или оказать помощь. Гражданам рекомендуется не вступать в контакт с незнакомыми людьми и группами, не отвечать на призывы к участию в незаконной деятельности, не переводить деньги неизвестным лицам и организациям и не распространять материалы экстремистского или террористического характера, так как это может повлечь за собой уголовную ответственность. Управление МВД по городу Душанбе напоминает гражданам об уголовной ответственности за распространение ложной рекламы. Отмечается, что умышленное предоставление рекламодателям ложной информации о товаре, работе или услуге, а также об их производителях или продавцах, совершенное из корыстных побуждений, признается преступлением. За такое деяние предусмотрена уголовная ответственность от штрафа до лишения свободы сроком до 5 лет. В связи с этим граждан призывают при размещении или рекламе товаров, продукции и других услуг в социальных сетях и на иных средствах массовой информации обязательно предоставлять достоверную и точную информацию. В республике начнут снимать художественный фильм о Бурбаде Мирвази, одном из выдающихся музыкантов эпохи сасанидов. Картина получит название «Бурбад. Судьба музыканта» и будет полностью снята на территории республики. Режиссером и продюсером выступает Рустам Сатурзуда. Основные съемки планируется провести в исторических и культурных местах Худжанда, Бальджувани и в Гисаре, а также в павильоне «Таджикфильма». Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарона авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо аз тавақуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи тавақуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи тавақуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: با مناسبت 35 سالگرد استقلالیت دولتی

0: Скелинест. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Рахами телефоны и дорая реклама.
3: Чилуяк, чилуяк.
2: Хам сафари суб. Шарики короти джорат. Хам рахишом. Дархамаджо. Азия плюс.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа, больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بتب امهیج مزمون بهزی لبستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.
4: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохтин насли наваст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Мазагой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Аджибадем – инстандарты джахонии тип дар хидмати шумост. Ташхиси дакиқ, табобати муосир ва муносибати инфироди ба хар як бемор. Ма самин чиз, Аджибадем ро шарики бо эътимоди саломати شما میگرداند. صفت به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیبادم جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
6: رقم تلفنی اداره رکلام
7: 41-41.
8: Радио со вкусом Востока.
9: Азия Плюс.
8: Радио Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Сотиму Улукзода предлагают присвоить звание Героя Таджикистана. Мигрантов России призвали не вступать в контакты с подозрительными группами. За ложную рекламу в республике грозит 5 лет лишения свободы. Молодые дизайнеры страны проходят стажировку на одном из ведущих предприятий Китая. В Таджикистане снимут фильм о легендарном музыканте Борбади Марвази. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
3: Азия Плюс. Дорогие боно и хаспият.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Хунай худробо барки доими тамин кунет. По ширкати ZSCD байсти фотоэнеруи автоби кузарит. ZSCD намайдай расмей ширкатхои пеш сафи сохайнеруи автоби Райзен ва Гудви буда. Барой тамин خونه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین حالا تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود.

0: ندهید و خونه خود رو با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده می شود. ZSCD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999 255 552.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
1: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
5: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст Аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
4: Зуд? Яны?
5: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
4: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кӯдакони аз ду сола боло ва тамоми оила бехав аст.
4: Ман бе ту чӣ кор мекардам?
5: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
0: Рақами телефони идораи реклама
2: 41 41.
6: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизер» – песня страны любви, которой вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Осень в динамиках.

0: در تاجیکستان نو.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Отечественные шахматистки обыграли сборную Бельгии. В республике открыли лабораторию по защите сельхозкультур от вредителей. В Душанбе состоится концерт дружбы Японии и Таджикистана. Далее подробности этих и других событий. Министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума обсудил с руководством компании «Транстаджигаз» строительство газопровода «Центральная Азия-Китай». В частности, обсуждали вопрос реализации проекта, связанные с ним вопросы, пути их решения и дальнейшую координацию работ. Отметим, что по данному газопроводу туркменский газ планирует транспортировать через Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан в Китай. Общая протяженность нитки составит 966 километров. Женская сборная республики победила команду Бельгии в 6-м туре Всемирной шахматной олимпиады, которая проходит в Самарканде. После 6 туров наши шахматистки набрали 8 командных очков и занимают 55-е место среди 189 сборных. Наша мужская сборная уступила команде Чехии. У сборной также 8 очков. Она находится на 50-м месте среди 206 сборных. В Институте зоологии и паразитологии Национальной академии наук страны открыли лабораторию интегрированной защиты сельскохозяйственных культур от вредителей. Лаборатория оснащена современной техникой и оборудованием. В церемонии открытия приняли участие президент Национальной академии наук Удо Джон Хушвакзуда, также ученые и исследователи. В Душанбе состоится концерт дружбы Японии и Таджикистана. Мероприятие пройдет 28 сентября в Национальной консерватории. На музыкальном вечере у зрителей будет возможность познакомиться с различными аспектами богатого музыкального наследия Японии, а также с избранными произведениями таджикских композиторов. Концерт организован посольством Японии в сотрудничестве с культурным фондом «Зиодулло Шахиди». В фойе и прилегающей аллее театра имени Лахути состоится финальный в этом году «Артель Локал Базар». Ярмарка пройдет 9 и 10 октября. На ней можно будет приобрести уникальные товары ручной работы, в том числе одежду, аксессуары, украшения, бьюти-товары, игрушки и многое другое. Время мероприятия с 17 до 21 часа. Вход на мероприятие свободный. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Nitro Energy Harida, yake asse sertifikat roba mablaghi 1000 somoni burtkun. Ramzro azarchay Nitro Energy dar somonai Nitro nuqta.tj ba qayd gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 4-0 firist. Iqdom har ruzi jumua dar radioi mo soati 19:30 barguzor megardad. Mufassal dar somonai Nitro nuqta.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
0: Рахами телефонии Дора и реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите! Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Иксельро туме хариву туфару азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дарсомай иксель энерджи нухта азия бахкайтир. Байо онро даршакли смс бонавиштани ному насаб. Башахри истихомат барахами навадучор хафсат автодухафт автодухафт равонкон. Бахтадро бисанч. Байаке ассе сертификатро бу арзиши хазор сомони бурткон. Харузи джума суати нузда. Дар эфири радио ему суати иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи иксель, як шонси бурдас. Он ро аз дас на дей.
0: Рахами телефони и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «НИДО». Думаю, не ошибусь, если скажу, что каждый родитель желает, чтобы его ребенок вырос хорошим человеком. И, следуя некоторым устаревшим традициям и устоям, стараются отвечать тем стандартам, которые не отвечают требованиям психологии. Каким? Давайте разберемся.
0: «НИДО» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Почти каждому из нас знакомы слова «Не спорь, не плачь, не перечь взрослым, будь скромнее, посмотри на соседскую девочку, вот какая она умница, а ты почему ты так не можешь?» И родители искренне считают, что воспитывают в своем ребенке характер. Но давайте посмотрим, чему на самом деле учится ребенок. Если ему постоянно говорят «не спорь», он может научиться не уважать мнение старших, а просто бояться его выражать. Если ему говорят «не плачь, ты же мальчик», он может научиться не понимать собственные эмоции. Если девочки постоянно повторяют «будь хорошей, послушной девочкой», она может вырасти прекрасной, воспитанной женщиной, которая совершенно не умеет говорить «нет». А потом взрослые удивляются, почему она такая нерешительная, почему позволяет собой пользоваться, почему терпит насилие. Потому что характер формируется не только словами, но и отношением к ребенку. Если ребенку дают возможность ошибаться, он учится ответственности. Если его постоянно унижают за ошибки, он учится бояться. Если ему доверяют, формируется самостоятельность. Если все решается за него, формируется зависимость. И самое интересное, родители могут передавать детям не только свои правила, но и свои страхи. Не доверяй людям, мужчинам верить нельзя, женщина должна терпеть. Главное, не опозорить семью, нужно думать, что скажут люди. Ребенок все это впитывает, а потом становится взрослым и продолжает жить по правилам, которые когда-то придумали другие. Конечно, родители не могут воспитать идеального человека, в принципе, и не должны. Но, возможно, одна из главных задач воспитания – не сделать ребенка удобным, а помочь ему стать самостоятельным человеком, который умеет думать, чувствовать, выбирать и отвечать за свой выбор. И иногда полезно спросить себя – то, что я называю хорошим характером своего ребенка, действительно это сила? Или просто мне так удобно? Настоящий характер формируется там, где человеку постепенно разрешают быть собой, чего вам и желаю. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
4: Як.
5: Ҳамаги як суруд ба таври ғайри чашмдошт ба таърихи на танҳо Азия Плюс, балки кишвар ҳам ворид шуд. Дар нахустин ҷоизаи мусиқии суруди сол соли 2003 суруди гӯшаи бомро дар саҳна на танҳо сароянда Сироҷиддин Фозилов иҷро кард ва ӯ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон низ ҳамроҳ шуд. Баъдан мустақиман аз он саҳна эълон гардид ки 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ташкил мешавад. Ҳамин тавр як ҷоизаи мусиқавӣ дар қатори паҳлӯҳои шавқовари дигар бо ҳамин далели ҷолибу дидани хотирмон гашт.
3: Коммерцбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
6: Коротко о главном.
7: Президент открыл в Худжанде центр поддержки семьи и ребенка. Конференция по дорожному строительству соберет в Душанбе специалистов и экспертов отрасли. Россия в 3,5 раза увеличила поставки дизельного топлива в Таджикистан. В Душанбе задержали подозреваемого в мошенничестве с жильем. Хлопкоробы отстают по сбору урожая белого золота. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Шарики бахши оханги истихлол, нури зулол.
6: همون راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست وطنداری

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестер бьор.
4: Модарҷон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
5: Пардифен, дорои универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Есть в жизни ребенка особенные люди – бабушки и дедушки. Они готовы накормить самым вкусным, разрешить мультики еще 5 минут и иногда совершенно забыть о правилах, которые родители выстраивали неделями. Мама сказала «нельзя», а у бабушки «можно». Знакомая ситуация? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Почему бабушки и дедушки так балуют внуков? Часто это не желание спорить с родителями. Просто им хочется дать внукам то тепло и внимание, которое, возможно, когда-то не удавалось дать собственным детям. А еще рядом с внуками они снова чувствуют себя молодыми, нужными и счастливыми. Но что делать родителям, если после визита к бабушке ребенок возвращается с новой игрушкой, съедает сладкое перед ужином и заявляет: «А бабушка мне все разрешила». Главное не превращать воспитание в соревнование. С бабушками и дедушками лучше спокойно договориться. Какие правила для вашей семьи принципиальны и где можно позволить себе маленькие исключения? Например, сладкое строго после обеда. А вот одна дополнительная конфета у бабушки в выходной – вполне допустимо. Важно объяснить и ребенку. У разных взрослых могут быть разные способы проявлять любовь, но основные семейные правила остаются общими. Ну и, конечно, не стоит лишать бабушек и дедушек возможности баловать своих внуков. Пусть балуют своим вниманием, сказками, прогулками, совместной выпечкой и семейными историями. Ведь малышу нужны не идеальные бабушка и дедушка. Ему нужны любящие взрослые, которые умеют договариваться между собой. А маленькие семейные нарушения иногда становятся теми самыми теплыми воспоминаниями, которые ребенок пронесет с собой через всю жизнь. Пусть вашему малышу будет комфортно и днем, и ночью. Используйте подгузники Sof Premium. Мягкие, дышащие, гипоаллергенные. Они сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Ин марзубум хазоруяк асрор дорад. و هم هزار قصه نشنیده از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار روزانه با چین در آسیا پلوس.
3: السلام سومینی ارجمند در استودیو منی جانوری و مو امروز اوید با یک چین و دهو زبان صحبت میکنیم. تصور کنید شما چند سال زبان چینی رو آموختید، با چین آمدید و ناگهان حرفی رو میشنوید که قریب از اون چیزی نمیفهمید. چرو این طور می شود؟ زیرا اون چیزی که ما عادتاً زبان چینی می گوییم خیلی مرکب‌تر است. زبان عمومی معیاری در چین پوتونخوا نام دارد. در خارج اون رو بیشتر مندرینی می گویند. ما از همین زبان رو اکثر خارجیان می آموزند. اون در تحصیل، رسانه‌های عمومی کشوری و برای معاشرت ساکنان منطقه‌های گوناگون استفاده می شود. اما شخص می تواند در خانه با زبان یا لهجه تماماً دیگر حرف زند. در جنوب کانتونی معلوم است، در شانخای و منطقه های اطراف شکلهای گروه او موجودند. در فوجیان زبانهای گروه مین. همچنین حکه و شکلهای زیاد دیگری منطقوی نطق نیز وجود دارد. فرق آنها بعضاً چنون کلون است که ساکنانی دو منطقه بگذشتن با پوتونخوا یک دیگر را نمی فهمند. اما یک چیزی مهم آنها را می پیوندد، انعنه خط هیروگلیفی. یک هیروگلیف می تواند در منطقه های گوناگون با تلفظ دیگر خونده شود، ولی معنای نوشتهش یک بوده می تواند. البته در شکل خط نیز فرقیت ها هستند، مثلا هیروگلیف های ساده کرده شده و انعنوی. باید قید کرد که زبان محلی تنها واسطه معاشرت نیست، بلکه آن هویت یک منطقه بوده، حزل و شوخی، سرود و ترانه و عباره های اویلوی را فرا می گیرد. بنابراین شناسایی با زبان چینی این آشنایی با فرهنگ بوی و گوناگون این کشور می باشد. در برنامه نوبتی درباره مکان تحصیل چینی ها خواهیم گفت و یک جای خواهیم دانست که گاو کاو چیست.
2: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه نشنیده از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار Раузана Бачин дар Азия Плюс.
4: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Гаргубори хотири аз дустан бини. Маранч. Казду ой душманон бихтар бувад. Дашноми дуст. Зибун Нисо.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: со Адбер Тожикистон Йозда.
1: Дар бурай фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Маш фунданки вай ба Дубай ба Авропай мой бонк парвозка.
3: Кедон миллион. Кедон Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент открыл в Худжанде Центр поддержки семьи ребенка. Конференция по дорожному строительству соберет в Душанбе специалистов и экспертов отрасли. Россия в 3,5 раза увеличила поставки дизельного топлива в Таджикистан. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон в продолжении рабочей поездки в Сагдийскую область сегодня в Худжанде ввел в эксплуатацию Центр поддержки семьи ребенка. В новом здании учреждения созданы необходимые условия для обслуживания и реабилитации детей. Это будет способствовать интеллектуальному, физическому, эмоциональному и культурному развитию лиц с ограниченными возможностями, детей-сирот и других нуждающихся категорий несовершеннолетних. Россия в 3,5 раза увеличила поставки дизельного топлива в Таджикистан. Так, в августе в республику поступило более 56 тысяч тонн дизельного топлива, тогда как в июле объем поступившего топлива составил 16 тысяч тонн. Об этом сообщает «Нефтегаз.ру». Рост поставок произошел после летнего дефицита. Так, в июле на некоторых АЗС Душанбе дизтоплива не было, а на других отпускали не более 20 литров на автомобиль. Цена доходила до 18 самани за литр. К концу августа дизельное топливо продавалось в среднем по 16,5 самани за литр, что на 50% дороже, чем в начале июня месяца. Отметим, что Россия обеспечивает свыше 90% импорта нефтепродуктов в Таджикистан. В Душанбе пройдет международная конференция по дорожному строительству. В мероприятии, которое состоится с 24 по 26 сентября, примут участие представители профильных министерств, дорожных компаний, производители материалов и оборудования, подрядчики, ученые, консультанты и международные эксперты. Они обсудят строительство, реконструкцию, эксплуатацию дорог, качество битума, современные технологии производства и укладки асфальтобетона, цифровизацию, а также умные дороги, SPG-стратегию и зеленую инфраструктуру. В рамках мероприятия также пройдет выставка дорожных технологий и продукции. В Душанбе задержали подозреваемого в мошенничестве с жильем. По данным сотрудников управления МВД по Душанбе, им оказался 37-летний житель столицы Карматулой Исматуло. Мужчина под предлогом предоставления гражданам жилых помещений получал от них крупные суммы денег, после чего использовал средства в личных целях. В ходе предварительного расследования выявлены 4 факта мошенничества с общим ущербом в 5,5 миллионов самани. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Граждане, которые могли пострадать от действий Карматулой и Сматуло, могут обратиться в милицию Душанбе через WhatsApp и Telegram по номеру 018-02-02-02. Повторю, контакты 018-02-02 и еще раз 02. По состоянию на 20 сентября в республике собрано свыше 68 тысяч тонн хлопка, что составляет лишь 17% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем сбора сократился более чем вдвое, об этом сообщает Министерство сельского хозяйства. В целом в этом году хлопкоробы планируют собрать 395 тысяч тонн хлопка с площади около 165 тысяч гектаров. В уборочной кампании задействовано около 93 тысяч человек. Между тем, в ряде городов и районов темпы уборки остаются низкими, собрано менее 10% от установленного плана. Хозяйствам рекомендуют активнее использовать благоприятную погоду, привлекать дополнительную технику и рабочую силу и своевременно доставлять собранный хлопок на приемные пункты. По данным таможенной службы, в прошлом году страна экспортировала около 93 тысяч тонн хлопкового волокна на 142 миллиона долларов. Экспорт хлопковой пряжи составил 25 миллионов долларов. Кроме того, за рубеж было поставлено ткани и готовых изделий еще на 9,5 миллионов долларов. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунай авали суатро роллер баруэтон тахдим мекунад. Роллер. Гармию осоиш, бахар як хонадон.

0: Ну что ж, дорогие друзья, здорово, когда ты все-таки тянешь эту лямку не один. Знаете, вспоминается та самая знаменитая картина «Бурлаки на Волге», которые с помощью вот этих огромных лямок или тросов тянут тяжелый корабль. Да, дорогие друзья, у каждого из нас своя лямка, мы ее тянем на своей работе, но главное не надорваться, дорогие друзья, чтобы не получить травмы, и физической, и душевной в том числе. Советуем обязательно настроиться на нашу радиочастоту, чтобы мы помогли тянуть эту лямочку вместе с вами. Мы составим вам компанию. Правда, конечно же, не физически поможем, но чисто энергетически и чисто морально поможем, поддержим музыкой, полезной информацией и в целом хорошей дружной компанией. Мы это умеем. Друзья, это радиостанция «Азия Плюс», и здесь в студии Андрей Скалов. Друзья, готов прыгнуть в упряжку вместе с вами сегодня. Желаю вам также приятного дня, настроения замечательного, вестей хороших сегодня, событий великолепных. Пускай все обязательно сбудется сегодня в этот день и получится. А я вас очень даже сильно верю, потому что прямо сейчас абракадабра, всем салави, махалай, махалай, на вашем лице обязательно должна появиться красивая улыбка. Ну, пожалуйста, для нас улыбнитесь как можно шире. Даже если вы сейчас одни в машине, сделайте это. Ну, для себя любимого хотя бы, дорогие друзья. Улыбка появилась, все здорово. Мне это состояние нравится. Давайте мы его запомним и сохраним до конца сегодняшнего рабочего дня. Друзья, ну, а я еще раз напомню, что я пока один, студент Андрей Скалов, Лола Назарова скоро к нам тоже присоединится. Всем приятного, хорошего, замечательного дня. Ну, а с вашего позволения, я хочу пожелать приятного дня также не только от себя и от команды «Второго дыхания», а от нашего замечательного партнера, это МДО «Фурус», уважаемые друзья. Если у вас есть какие-то интересные цели, или же вы хотите что-то приобрести прямо сейчас, не тяните, конечно же, приобретайте с потребительским кредитом от МДО «Фурус», это сделать максимально просто и легко. Вот так вот, друзья, если хотите взять кредит и довольно по хорошей, так сказать, процентовки и при хороших условиях, то обязательно обращайтесь по короткому номеру 7272. Ну, друзья, под партнера пожелал приятного настроения от себя лично. Ну, а сейчас, друзья, поставлю хороший музыкальный трек, чтобы снова вернуться сюда и продолжить наше общение, которое сегодня продлится целых 3 часа.
1: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
2: Хамсафари субх. Шарики короти джорат. Хамрахи шом. Дархамаджо. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر با بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خونه دون باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Осень не ставит жизнь на паузу.
2: Она просто меняет саундтрек.
7: Азия Плюс. Твой саундтрек осени.
2: Шок-контент.
1: Все безумие мира за 3 минуты.
8: Да, но прежде, Лола, привет, как дела?
9: Привет,
8: да.
9: Андрей, привет всем нашим слушателям, у меня все хорошо.
8: Я думаю, ты пропоешь эту строчку.
9: Я хотела, но да. Я у себя в голове это делаю столько раз, что ты знаешь, уже потом как бы и не нужно.
8: Я бы подпел бы с тобой вроде сразу. Как. Я бы сказал, привет, Лола, вот так сказал.
9: А, да. Хорошо, ну если ты готов, в следующий раз я именно так
8: всё,
9: и начну.
8: Все, договорились.
9: Друзья, вас всех с замечательным вторником, с хорошим настроением, с позитивом, с радостью, искренне приветствую и желаю, чтобы сегодняшний день принес массу всего позитивного и положительного. Конечно, пусть будет больше счастливых, радостных улыбок, хороших новостей, приятных встреч и сюрпризов. Мы, да, делаем в ближайшие 3 часа все для того, чтобы вас взбодрить и настроить, и вместе с вами настраиваемся сами.
8: Да, а
9: сейчас
8: конечно.
9: Можно переходить к нашему шок-контенту.
8: Обязательно это и сделаем. Отправляем сегодня в Индию. Это такое очень интересное название штата. В больнице Канпура, штат Утар-Пратеш, Индия, произошел странный инцидент. Мужчина, который вел прием пациентов, вовсе оказался даже не врачом.
9: Ага. Я сразу вспомнила странные ролики, знаешь, или бывает там в фильмах тоже показывали пару раз, когда, знаешь, просто вот зашел человек, да, нет на рабочем месте специалиста, и он решил, ну, халат висит, а чего бы не попробовать?
8: Ну, а почему бы нет? Ты знаешь, что вспоминается фильм «Поймай меня, если сможешь», когда он тоже притворялся врачом, и причем очень долго это делал.
9: Да, там он кем-то не притворялся, честно говоря, и пилотам удалось врачом. Здесь вот аналогичная ситуация. Самого врача этого самого места вызвали в суд для дачи показаний по какому-то важному делу. Ну а на место доктора зачем-то непонятно уселся его водитель, который вообще не имеет никакого отношения к медицине.
8: Ну, просто понимаешь, когда они общались с ним очень долго, с водителем, он все-таки узнавал разную информацию.
9: Да.
8: А вот это что такое? Ну, это же просто гематома. Так, сейчас я запишу.
9: Возможно. Он настолько был уже, знаешь, в теме, как сейчас видимо, говорят, что решил, я тоже справлюсь. В общем, он действительно выслушивал приходивших на прием пациентов, выписывал им при том рецепты, добавлял, кстати, что вот в больнице каких-то лекарств нет, нужно купить их в аптеке.
8: И лично у него.
9: Может быть, давал еще какие-то наставления при этом. В общем, максимально странно, но, ты знаешь, ему удалось вот таким вот образом осмотреть ни одного и ни двух пациентов.
8: Интересно, сколько он так сказать, практиковал в кавычках свою деятельность не очень законную. Ирину. После того, как он, конечно же, об этом безобразии узнал главврач клиники, он сурово отчитал доктора Рамкеша, кстати, его зовут, заявив, что если такое повторится, то может попасть в суд уже в качестве подсудимого. Ну и вот провинившийся мужчина рассказал, что уже уволил водителя, которого вовсе не просил подменять его на работе. Шофера самовольно взял на себя обязанности, которые не должен был выполнять вообще. Вот так вот, дорогие друзья. Ну, интересная история, конечно,
9: вообще,
8: поучительная.
9: Индия, да, ты знаешь, замечательная страна. Вот когда-то был в отпуске, я тоже рассказывала удивительный случай, где жители одного села просто взяли техника, который приехал к ним решать проблемы с интернетом, и привязали к столбу. То есть, понимаешь, прям там скотчем,
8: лентой. То есть они решили сигнал через него передавать, да?
9: Возможно. Ну, или таким образом просто привлечь внимание к тому, что у них слабый интернет. Так они сами это, знаешь, объяснили. И вот, оказывается, это все-таки вот не самое странное. То есть, вот продолжает происходить очень много удивительных всяких вещей в Индии. И вот, мне кажется, про одну только эту страну мы можем с тобой рассказывать очень-очень долго.
8: Да, это правда. Чего только стоят вот эти вот странные услуги стоматологов прямо на улице, да.
9: Так и даже еда, ты знаешь, не может, мне кажется, казаться.
8: Это отдельная тема. Это отдельная тема.
9: Нормально.
8: Знаешь, мне сразу в голове вот этот новогодний саундтрек, этот «Горим-горим-горим-горим-горим». Да, сразу в голове играет, да, дорогие друзья, после того, как я увидел ролик про печенье из Индии.
9: Печенье,
8: ну ладно.
9: Не только, да. Вообще очень много, знаешь, вот этой вот стрит-фуд из Индии напрочь отбивает аппетит, кстати говоря, и помогает, мне кажется, таким образом держать себя в руках и даже, может, кому-то похудеть.
8: Кто знает, да, слушай, вот сегодня уже даже на обед идти не хочется. Так.
9: А ты вспомнил, да?
8: Да. Но, дорогие друзья, я думаю, что мы у вас не отбили желание пойти к врачу. К врачу обязательно надо сходить. Я думаю, что вы обязательно попадете к нужному специалисту. Не пытаемся отбить у вас желание сходить к врачу. Ты знаешь, вообще у нас, у мужчин в особенности, это очень сложная ситуация. Вот когда уже что-то начинает буквально отваливаться, вот в этом случае мы только идем к врачу.
9: Когда
8: уже,
9: ты понимаешь, что ты уже доползешь, не дойдешь, да, а доползешь,
8: или так,
9: возможно,
8: да, или
9: то
8: так,
9: уже
8: да.
9: Вот, да, уже вот сигнальчик, уже нужно.
8: Да, и вообще берегите свое здоровье, друзья, тем более вот этот осенний
9: сезон.
8: Простудный, чихающий сезон
9: кашляющий.
8: И кашляющий, подкашливающий сезон уже стартовал. Мне кажется, вот эта мелодия, вот эта, уже, мне кажется, можно услышать абсолютно в любом общественном транспорте, да. Так что будьте аккуратны. Берегите свое здоровье, друзья. Ну, а мы вернемся чуть позже обязательно. Естественно, снова интересные рубрики. Скоро будем.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
2: Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
3: Ты знаешь, донеслись запахи вкусной еды из кухни Рано прямо сюда, в нашу студию, дорогие друзья. Прям чувствую, Рано, что-то вкусненькое сегодня готовите. Прям уверен в этом.
4: Я вот тоже, ты знаешь, не сомневаюсь, потому что Рано частенько что-то вкусненькое печет, иногда с нами делится, что-то там готовит. Поэтому, да, она большая молодец. Несмотря на это, она всегда с нами, пишет нам: «Ребята, вы снова в паре. Здорово слышать бодрый голос Андрея после отдыха. С днем осеннего равноденствия, весь Таджикистан. И нас тоже. Спасибо большое вам, Рано». Вот делится также: пока набирала длинное слово равноденствие, редактор нагло вставлял равнодушие. Но это ни в коем случае не наш случай. Нет, а вот равновесие, которое тоже подсовывал, можно, да, ко всем применить и в настроении, и в жизни в целом. Спасибо большое вам, Рано. Вот делится также: пока набирала длинное слово равноденствие, редактор нагло вставлял равнодушие. Но это ни в коем случае не наш случай. Нет, а вот равновесие, которое тоже подсовывал.

0: Нет, читал.
1: Ну, о чем я думаю в самом начале эфира? Вот скажи, пожалуйста.
0: Ну, мне кажется, ты что в начале, да, что в середине, ты думаешь про плов, про обед.
1: Абсолютно верно.
0: Поэтому, да, здесь не надо быть.
1: А Рано тут еще с запахами своей кухни, тут, понимаете ли, соблазняет нас тут, да. Так, ну ладно, дорогие друзья, давайте мы приступим к нашей технологике. Сегодня очень интересное изобретение, называется комбинезон швабра.
0: Да, ты представляешь? Вот, оказывается, есть и такое. Я
1: просто так вот немножко фантазии решил своей подумать, ну как это вообще возможно представить, комбинезон швабры.
0: Притом это, ты знаешь, детская вещь, как оказалось. То есть Baby Map, он
1: дети же по полу ползают как раз, да, наверное,
0: вот. И изначально вообще эта идея родилась, конечно, как шутка в японской рекламе вот этих наших любимых странных гаджетов Чиндогу. Да, но быстро она стала очень реальным коммерческим хитом. То есть, представляешь, это продается, это можно купить. Это действительно обычно такой детский комбинезончик или ромб к животу, коленям, рукавам пришиты мягкие такие бахромчатые насадки из микрофибры.
1: Да.
0: А получается точно такие же, как вот сейчас на современных швабрах делают.
1: Понятно. Это, знаешь, я теперь понимаю, я теперь увидел детство мистера Пропера, понимаешь? Вот. Я увидел, как он рос.
0: Все детство вот этим занимался, посидел очень быстро.
1: Ну, не только посидел. Там, знаешь, там похлеще все-таки химикаты. Ну что ж, дорогие друзья, вот, да, вот этот обычный комбинезон. Ну, вообще, как это все устроено? Давайте расскажем. Вот технологичность. Микрофибра — отличный собиратель пыли, мелкого мусора, и полирует паркет, ламинат за счет такого статического электричества. Пока ребенок активно ползает, учится ходить, одновременно вытирает пол.
0: Одновременно, понимаешь?
1: Да, но материал основы, сам комбинезон обычно шьется из мягкого 100% хлопка, чтобы малышу было комфортно дышать. Да.
0: Конечно, и ползать.
1: Да, и юмор, и польза, кстати, вот тоже хочется отметить, чаще всего его покупают в качестве шуточного подарка на, допустим, рождение ребенка молодым родителям с намеком то, что пора малышу уже помогать по дому. Правильно, пускай привыкает,
0: ну, да, к труду. Чтобы бесполезно ползал,
1: конечно,
0: да, уж чего-то. Но вообще интересно, что такие комбинезоны сейчас массово продаются.
1: А на взрослых есть?
0: Вот на взрослых я себе нет. Взял. А вот на детей есть, которые, ты знаешь, можно найти. А называются комбинезон швабра или костюм полотер для малыша, или просто Baby Mop можно задать. Вот на всех популярных маркетплейсах можно найти его примерно по цене от 10 до 15 долларов.
1: Классное изобретение. Ты знаешь, вот мы обычно с тобой говорим про бесполезные, полезные изобретения. Прям полезнющее просто.
0: Да,
1: я вообще
0: себе сразу представила,
1: хочу
0: что...
1: такой себе
0: вот,
1: в это раз.
0: Если на взрослого, можно и не ползать ведь. Вот так вот лечь посередине комнаты, знаешь, и как вот снежных ангелов делают, руками и ногами просто
1: это
0: махать.
1: Это раз. Ну, ты понимаешь, что тут надо подобрать свою определенную технику, потому что у каждого своя. У тебя вот, у тебя, видимо, в виде ангелочка, понимаешь? А у меня, мне кажется, просто вот так вот кататься, вот так вот, колбаской просто вот кататься по полу и собирать всю пыль.
0: Да,
1: и представь так, милый, ты как бы не хотел бы прибраться дома? Сейчас... Та-та-та-та-та-та-та! И вот в этом костюме. Хе-хей! И здорово. Прокатился по полу. Во-первых, это зарядка для взрослого человека. Слушай, но без движения в основном взрослые находятся сейчас. То есть у нас сидячий образ жизни. А тут колбаской прокатился туда, сюда, коридор, спальня, кухня. Все классно.
0: Главное потом восстановить свое сердцебиение, там пульс в норму привести, ты знаешь.
1: Вестибулярный аппарат.
0: Само собой, конечно. Ничего себе при этом не повредит, ты понимаешь, да?
1: Отлично все будет.
0: Все
1: будет хорошо.
0: Все было хорошо, да. Поэтому здесь, конечно, тоже нужно быть аккуратным.
1: Да, тут еще надо учитывать габарит квартиры, понимаешь, да, если у кого там совсем маленькая квартирка, то да, наверное, будет не покататься это все. Вот я думаю, тут техника ангелочка поможет, которую вот нам Лола подсказала сейчас, да.
0: Я просто сразу вспомнила вот этих снежных ангелов, ты знаешь, мы потому что, несмотря на то, что уже взрослый, вот тоже бывает там где-то хочется как-то почувствовать себя ребенком.
1: А с другой стороны, слушай, с другой стороны, можно же и представь, вот ты пришел домой и вспомнил, что у тебя нет швабры, но есть вот этот костюм. Ты просто попросишь кого-то тянуть тебя за ноги, и все, и одновременно можно будет вытирать пол.
0: Слушай,
1: идея?
0: Нет. А давай нет, все-таки. Я вот так все-таки скажу, потому что... не знаю, для кого подходит. И даже, честно говоря, бедных малышей мне немножко стало жалко, потому что, ну, вроде как, ползать они должны в свое удовольствие. А это, ты знаешь, так вот папа или мама подходит. Так, нет, не в этом углу, давай-ка в этом. В том-то уже все протер.
1: Ну
0: уже
1: да.
0: Уже пора в другую.
1: Мне кажется, просто самые пыльные углы. Под диван давай, сынок. Да.
0: Вот поэтому
1: или под кроватью.
0: Я себе,
1: кстати,
0: это тоже так представила.
1: Нет, вот у меня уже взрослые дети. И, кстати, они жутко не любят убираться. Да, мне кажется,
0: как все
1: дети.
0: Все взрослые дети.
1: Абсолютно, да. Я думаю,

0: Потому что надо купить сыну такой же и доченьке. Говорит, доченька, сыночек, ползайте под кроваткой. Ну, говорит, папа, зачем? Ползайте, ползайте, не спрашивайте, зачем. Ладно, дорогие друзья, по крайней мере, ты знаешь, это изобретение нам все-таки подсказало, как рос мистер Пропер. Вот теперь мы знаем, по крайней мере, его детство. Дорогие друзья, мы делаем небольшой остановку в виде рекламы, возвращаемся после нее, естественно, и продолжим наше общение. Вы никуда не уходите.
1: Реклама «Дар Азия Плюс». Мазовой новише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.
2: I am light, I am whole, all abundance flows back.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Форус». Подробнее по номеру 7272.
1: В самом начале сегодня, как только вышел в эфир, друзья, я говорил про ту самую лямочку, которую мы тянем, да-да-да, ну, у каждого она своя, кто-то в офисе ее тянет, кто-то на стройке, кто-то еще где-то, кто-то вообще домохозяин или домохозяйка, но всегда мы тянем ту самую лямочку, но согласитесь, когда появляется рядом человек, который отвлекает от рабочих задач, но делает это максимально приятно, становится вдвойне приятнее работать, друзья. Вот мы те самые люди, которые присоединяются к вам и немножко так отвлекают, и создают нужную атмосферу. Во втором части готовы это делать для вас, наши дорогие слушатели. Для этого команда «Второго дыхания» собирается у микрофонов. Здесь Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
2: Всем отличного настроения, как обычно, желаем, друзья, хорошего, прихорошего вам дня и побольше положительных эмоций. Да, мы здесь, и это уже второй час, где мы готовы взбодрить вас, растормошить, если это необходимо, посмеяться, тоже такое у нас бывает частенько, поделиться новостями. Все это будем делать, друзья, и кроме этого еще и будем говорить про праздники.
1: Обязательно это сделаем, но не только мы, знаете, дарим вам хорошее настроение, но и наш замечательный партнер, это МДО «Форус». Если у вас есть цель приобрести какую-то вещь, которую давно хотели, или же все-таки навести ремонт в квартире какой-то мощный, красивый, интересный, то не забывайте про потребительский кредит от МДО «Форус». Очень быстро оформляется и, в принципе, очень выгодные условия. Очень короткий номер 7272. Позвоните и узнайте условия. Ну, а мы, друзья, идем вперед. Кстати, про празднички. Что сегодня день нам приготовил интересного?
2: Вот Бала. Сегодня, например, Всемирный день без автомобиля. Без автомобиля. Вот такой вот праздник. Хотя в современном мире, согласись, очень сложно вообще сейчас представить хотя бы невозможно. Один день, да, без автомобиля.
1: Хотя, ты знаешь, наверное, мне с утра нужна была бы эта информация, потому что я сегодня шел бы пешком от дома до работы и боюсь программный директор и все остальные бы: Андрей, ты где? Я сегодня отмечаю праздник, день без автомобиля, иду пешком. Тут всего 8 км. В общем, скоро
2: подумаешь. Иду к вечеру, а потом вернусь.
1: Развернусь и обратно.
2: Обратно. Я тоже
1: и Лол такая одна сидит и ждет. Где Андрей?
2: Ну, вообще, да, друзья, конечно, праздники отмечают. Праздник просто создан для того, чтобы привлечь внимание, как обычно, к проблемам с окружающей нас экологией, конечно же, которая, к сожалению, меняется не в лучшую сторону. Но, тем не менее, если хотя бы не все, конечно, жители, но какая-то часть будут вспоминать о том, что, например, без автомобиля можно действительно обходиться хотя бы один день, можно пересесть на велосипед, например, в этот день.
1: А ты знаешь, между прочим, что вы, женщины, виноваты, что мы все пересели на автомобили?
2: Ну вот, конечно. Аргументируй.
1: Аргументирую. Вот, допустим, Карл Бенц, да, который создал первый автомобиль, ну, при более-менее привычном нам понимании автомобиль, да, скажем так. Это была, по-моему, трехколесная карета с очень маленьким двигателем и ездила, по-моему, даже на специальном каком-то нефтепродукте, который продавался только в аптеках, друзья, в то время. И, в общем, смотри, какая интересная штука. Настали выходные, и Берта Бенц просто взяла автомобиль своего супруга и поехала к маме. И причем мама жила довольно далеко, то есть у нее такой был мамин день. Я к маме. Взяла автомобиль и поехала. В то время, кстати, Карл Бенц не верил, что этот автомобиль станет популярным, и не верил, что он может проезжать большие расстояния. И она, знаешь, проехала, доехала до дома своей любимой мамы, и тем самым внушила мужу то, что вот этот автомобиль надо развивать дальше. Так что вот вы виноваты, женщины.
2: То есть вот так вот, да? Нелегкий путь ты, кстати, выбрал, чтобы вот подойти к этому. Я-то думала, что ты ограничишься тем, что вот создал он тот самый автомобиль, потом назвал его в честь своей дочери, да, там,
1: Мерседес.
2: И, в общем-то, таким образом стал прививать любовь и у женщин к езде за рулем.
1: То есть, но, оказывается, понимаешь, вот молодец. Вы, получается, вдохновили Карла Бенца развивать этот автомобиль дальше, создавать его, усовершенствовать, и вот тебе результат,
2: смотри,
1: понимаешь?
2: Я тебе парирую. Почему? Потому что, ну, все-таки, вот мне кажется, большинство...
1: Или любовь к маме просто.
2: Да, вот здесь, да, мне кажется, ключевым моментом был и фактором была все-таки любовь к маме. Там неважно, она могла сесть на лошадь в то время, все нормально, все равно добраться таким образом. Просто подвернулся тот самый автомобиль. Но я хотела сказать, что большинство ключевых изобретений, которые все-таки легли в основу вот этого современного автомобиля, были все-таки сделаны, созданы мужчинами.
1: Так что поэтому вот не надо перекладывать все ответственность на женщин. Я сейчас наоборот. Я сейчас наоборот хочу сказать, что вот есть мужчины, которые так видят женщину за рулем, немножко так думают, а вот понятно, понятно, вот не умеешь ты водить, неправильно ты водишь, и паркуешься ужасно. А все-таки именно женщины дали такой огромный толчок к развитию автоиндустрии. Вот так вот. Подумайте
2: молодец,
1: об этом, мужчина.
2: Да, вот здесь ты
1: когда в следующий раз будете называть в соседнем ряду женщину-обезьяну с гранатой. Вот так вот, дорогие друзья.
2: Спасибо ну, это тебе, так, на всякий человек. Случай. Нужно, да. Наверное, говорить уже про какой-то другой праздник.
1: Давай, давай, конечно. Можем бесконечно просто говорить, мне кажется, про этот праздник.
2: День раскрашивания серости сегодня вот
1: отлично,
2: отмечается. Как свою серость ты раскрашиваешь? Давай, делись.
1: У нас очень красная студия, очень классная красная студия. Мне вот эта серость вообще, мне кажется, не грозит. Я прихожу в нее, и сразу жить хочется, и сразу радоваться хочется, улыбаться. Мне кажется, надо каждому в квартире создать одну такую яркую комнату, куда пришел так, как ярко. И вот так вот. И с хорошим настроением сразу.
2: Нам, женщинам, проще в этом. Да, ты знаешь, вот бывает, да, посмотришь, вот осень, все уже наступило, уже серость за окном, и внутри да, тоже появляется какая-то серость.
1: Мне кажется,
2: Таджикистане
1: очень долго ждать придется эту осень.
2: Да, мы долго ждем, это тоже, кстати, плюс. Но женщина в каком плане проще? Вот мы захотели, и с помощью, допустим, какого-то аксессуарчика уже раз и разбавили ту самую серость.
1: Согласен с тобой, да, конечно.
2: Вот ногти взяли, покрасили в какой-то яркий цвет, и тоже бац, и уже раскрасили свою серость, ты знаешь. Поэтому, да, каждый, кто как умеет, тот так с этой серостью и борется, но я думаю, что у каждого все-таки должен быть какой-то способ.
1: Но вот в плане вот что-то изменить и поменять, нет, наверное, скорее всего. У меня даже сегодня брюки серые, понимаешь? Я олицетворение серости сегодня просто. Но в душе, ты знаешь, в душе у меня очень ярко светит сегодня солнышко. Мне хорошо, да, внутри комфортно, гармония полная.
2: Очень глубоко.
1: Потом покажу, где. В общем, да, дорогие друзья, так что все нормально, у меня все хорошо. Ну вот, да, вот вы вот такие женщины. Один аксессуар, поменяли цвет волос, накрасили ногти.
2: Сумочка, ногти. Сумочка, да. Сколько аксессуаров вообще. Ну, это я не просто так стала говорить. На самом деле, еще раз напомню, что каждый сам себе художник. Ты знаешь,
1: да,
2: несмотря
1: согласен.
2: На то, что мы можем это делать вот быстрее, проще как-то. Мужчины тоже вполне могут справляться. Сейчас огромное количество также аксессуаров для мужчин. И действительно, может быть, просто одна яркая футболка, поменять настроение. Это тоже абсолютно нормально. Поэтому, друзья, раскрашивайте свою серость.
1: Да, именно так. Еще сегодня отмечается День Хоббита. Слушай, вот не знал, что, оказывается, у него существует свой собственный день. День Сити, оказывается, есть сегодня. Правда, не знаю, какой, может быть, рыболовный, может быть, Сити Интернет.
2: Всемирный, да?
1: Да. День Каракули, кстати, смотри, сегодня тоже есть такой замечательный праздник. О, у меня сегодня праздник, да, Каракули, это мое.
2: Мне Каракули. Кажется, вот если вспоминать школьные годы, там прям каждый школьник мог отмечать. Очень большая редкость, когда вот прям с самого начала ребенок начинает красиво писать.
1: А ты знаешь наоборот, все наоборот. С самого начала иногда бывает очень красивый почерк, то есть когда его уже поставили, да, скажем так, а потом где-то к 9-8 классу абсолютно портится ужасно. У меня вот такой же случай. У меня там, знаешь, в детстве каждая буковка, закорючечка была ровненькая-ровненькая, но почему-то 8 класс убил абсолютно все это, я не знаю почему.
2: А мне кажется, сейчас убивает еще то, что мы очень мало пишем, конечно же, от руки, поэтому сейчас вообще
1: да
2: человек,
1: и от ноги
2: в принципе,
1: тоже,
2: да. Да, с красивым все, почерком что... его очень сложно найти, но несмотря на это, вот праздник как раз и создан для того, чтобы люди не боялись какого-то вот этого
1: не бойтесь
2: спонтанного
1: своих каракулей.
2: Да, всплеска творчества, что можно
1: вообще каракули...
2: действительно каракули порисовать. Это очень полезно, кстати.
1: Я понял, Лола, теперь если кто-то увидит мои каракули, скажет, курица лапы, это искусство. Это искусство.
2: Ну, ты можешь,
1: есть,
2: конечно,
1: есть каллиграфия, а есть искусство, скажу я. Вот.
2: Да сказать ты можешь, в принципе, все что угодно. Мне кажется, здесь вообще абсолютно все. Но другой момент, что нужно иногда расслабляться. И вот эти самые каракули, хотела тебе сказать, уже давно, оказывается, ты знаешь, они рассматриваются как некий такой антистресс. То есть если человек даже бессознательно просто водит вот ручкой или карандашом, там, кистью, неважно, по бумаге, то это снимает все-таки стресс, ты знаешь, и правильно его настраивает.
1: Ладно, ладно, ладно. Прикольно. Такой каракулевый антистресс. Хорошо, пусть будет. Еще Вархот на связи с нами сейчас. У меня по диктанту и сочинениям всегда было 5,5. О-хо-хо! Доброе время суток, друзья. Всем прекрасного, хорошего настроения. Всем кушающим приятного аппетита. Спасибо, Вархот.
2: Вархот, спасибо. Вы, как всегда, все учли. Никого ничего 5,5. Не забыли. По поводу 5,5. Сейчас Андрей поменялся в лице. Сидит, завидует вам.
1: Само собой.
2: Да, и думает, ну как это так, выделился? А чтобы у мальчика еще и 5,5.
1: У меня только по устным предметам, наверное. То, что мои каракули просто не могли разобрать, там звали ученых, там как-то люди, которые вот и расшифровывают же неизвестные тексты, да, древние тексты. Как их называют, ты не знаешь? Скриптологи какие-нибудь. Не знаю. В общем, приглашаю людей, чтобы там изучали мои тексты, смотрели. Да, и потом мне учитель говорил, ты знаешь, на самом деле это хорошо, но непонятно.
2: Непонятно. Нужно вам идти учиться на врача. На медика не говорили тебе?
1: Говорили, кстати, вот. Да. Слушай, вот там зря я пропадаю тут радиоведущим, навык, да. А там я там пару каракулей, и все, и уже рецепт готов. Ну ладно, дорогие друзья, мы прямо сейчас, давайте мы сделаем небольшую паузу в виде рекламы и вернем скоро к вам.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
5: Ох, че хупки баго, Ромат. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
6: О, Ром, азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги дардавоми си дахихата сирмек. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
6: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
8: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.
10: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все. Кажется.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Коротко о главном.
1: Мирзобек Умаров принес Таджикистану первое золото азиатских игр. АБР выделит республике 43 миллиона долларов на реформу здравоохранения. ЕС планирует утроить торговые потоки из Китая через Центральную Азию. Из Таиланда в Узбекистан пытались ввести более 13 килограммов наркотиков. CNN отказался снимать мероприятие Трампа. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Азия Плюс». Дорогие Боно и Хаспият.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
2: 150 калимаи гуногунро як зан тавонист дар як варақчаи хурди часпанда ҷой диҳад. Хушпайҷоти Рави Кумар, сокини 29 солаи Эмироти Муттаҳидаи Араб, моҳи августи соли 2026 ин рекорди ғайриоддиро гузошт. Ба назар мерасад, ки акнун ибораи ҳамашро дар стикер менависам, маънои тамоман дигар дорад. Нагуфта намонад, ки ин рекорди нави сабт шуда дар китоби рекордҳои Гиннес аст.
1: Коммерсбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
3: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
4: Но это не точно.
5: На что сегодня оперемся, Лола? Нам нужна срочно точка опоры.
6: Да, на что-нибудь. Это мы всегда делаем. Но сегодня мы поговорим на интересную тему. Например, бывает, да, что в одной и той же семье у одних и тех же родителей могут вырасти абсолютно разные дети и люди. Ну, то есть один будет ответственным директором банка, а второй каким-то вольным художником, который вообще очень долго ищет себя и все никак не может найти. Ага. Оказывается, все дело в нашей очереди на появление в этом мире.
5: Да ладно.
6: То есть психологи утверждают, что вот порядок рождения в семье, он просто намертво прошивает наш характер, стиль общения. Ну и давай разберемся.
5: Так, ничего себе, прошили меня. Я второй родился. Вот что самое интересное. Сейчас узнаем про себя. Кстати, старшие дети, если вы старший, кстати, ребенок, поздравляю. Вы бесплатно демо-версия родительства для вашей мамы и папы. Она вас тестировали все педагогические методики. Вам запрещали гулять допоздна, а потом родили младшего и сказали, ну ты же старший, будь умнее. И воспитывай младшего. Да, так и было, наверное.
6: Многим знакомым, кстати.
5: Да, да. Многим.
6: Вот, друзья, познавательный факт. Исследования, оказывается, показывают, что старшие дети чаще имеют более высокий IQ, занимают руководящие должности. Да, среди каких-то выдающихся людей, кстати, топ-менеджеров до президентов, их процент прям аномально высок.
5: Ну, как бы все, стремиться, все. Понимаешь, все стремление мое сейчас просто на корню загубило.
6: Есть еще стиль общения.
5: Да, стиль общения. Вот в компании вы, скорее всего, тот самый человек, который организовывает поездку, собирает всех деньги на карты и проверит, выключили ли свет, утюг и так далее. Вы такой вот прирожденный босс. Даже если вас об этом не просили. Ну, ты знаешь, тут есть, наверное, построение босса. Сейчас объясню, почему. Ты же старший, на тебя ответственен за младшего.
6: Да,
5: наверное,
6: очень
5: поэтому
6: большая
5: ответственность,
6: согласна.
5: Поэтому ты не такой разгильдяй, как младший.
6: Согласна.
5: Как я.
6: А, есть вот и те самые младшие. Сейчас
5: так, к ним перейдем. Ты, кстати, тоже не старшая в семье,
6: я
5: да, по-моему?
6: Я не старшая, но и не младшая. Я вот
5: не рыба небес, короче. Как сказали бы, сексэвон.
6: Можно, хорошо, можно. Итак, младшие дети, это те, кому достается уже прогретая версия родителей. Да, и можно практически все. Даже если у тебя будет двойка в дневнике, ну, подумаешь, с кем не бывает. Там что-то порвал, да тоже творческая личность растет, ничего страшного.
5: Вот почему мы с тобой работаем на радио. Мы творческие личности, всегда можно это говорить. Ну и познавательный факт, младшие дети статистически чаще выбирают творческие, рискованные профессии, они бунтари, юмористы. Кстати, большинство знаменитых комиков именно младшие дети семьи. А куда нам уже деваться? На единственное, юмор только выручает в этой ситуации, понимаете?
6: Все, что оставили, да?
5: Вот смотри. Спасибо за генетику, родители.
6: Что касается стиля общения, младшие дети, оказывается, просто умеют очаровывать.
5: Ну, хоть какая-то суперсила у нас есть, да, с тобой?
6: Суперсила, да, дипломатия, умение перекладывать так ненадолго ответственность, так что вы еще потом за это спасибо им скажете. Ну, если в компании кто-то предлагает, а давай вот прямо сейчас спрыгнем с парашюта, убежим, я не знаю, все что угодно сделаем, то это точно младший ребенок в семье.
5: Понятно. Вот эти вот взрослые ответственные, вот эти старшие все ответственные, вот так вот.
6: А ну, есть еще единственные дети.
5: Да, есть единственные дети. Это центр вселенной, это такая ядерная смесь старшего и младшего. Вся родительская любовь, тревога, ожидания достались одному человеку. Познавательный факт. Вопреки мифам, единственные дети — это не эгоисты, а маленькие взрослые. С детства, общаясь на равных с родителями, они развивают мощный словарный запас и некоторую интеллектуальную зрелость, оказывается. Вот что им достается. единственным деткам.
6: Да, у них свой стиль общения, потому что единственные дети прекрасно чувствуют себя и в одиночестве, им не скучно самим собой, в общении они очень ценят личные границы, и если вы без спроса возьмете их чашку, предположим, то внутри у них тихонечко...
5: Вот что им достается, единственным деткам.
6: Да, у них свой стиль общения, потому что единственные дети прекрасно чувствуют себя и в одиночестве, им не скучно самим собой, в общении они очень ценят личные границы, и если

0: между авторитетом старшего, само собой, ну и вот этими капризами младшего.
1: Точно.
0: Да, кем бы вы ни были вообще в семейной матрице, помните, порядок рождения дает нам сильные стороны, но не определяет судьбу. Старшим полезно иногда расслабиться и быть беззаботными, а младшим взять контроль в свои руки, а единственным научиться делиться, ну хотя бы одним куском пиццы, ну хоть половинкой.
1: Да, ну, да, в общем, вот хоть так, да, чуточкой. Но знаешь, на самом деле здесь действительно не все. Я не совсем прям согласна, но есть действительно те самые факторы, которые вот действительно очень четко могут описать, старший ли ты ребенок, или но средний, или
0: тут
1: младший.
0: Поход говорит, что вообще первые два — это пробники.
1: Поход, вот только похвалила вас.
0: Прям
1: сразу первые два. Ну ладно, вы если бы сказали про первого ребенка, там да, знаешь,
0: бывает такое. Ну смотри, самый лучший ребенок — это третий ребенок, потому что это плод уже какого приобретенного опыта и любви. И первые двое — это проб и ошибок. Вот
1: чувствую,
0: так вот, да.
1: Чувствую, Фархот, не зря вы это написали. Вы наверняка да, в семье третий. Вот именно так.
0: Я
1: но
0: второй,
1: мне,
0: кстати.
1: Но мне приятно. Я тоже третий ребенок в семье. Но... Поэтому, Фархот, спасибо. Да,
0: видишь, ты лавировал, да не вылавировал. Получается, между двумя.
1: Ну, почему? Я старалась вовсю, ты знаешь. И я согласна полностью.
0: Ну, третий — это такой примиритель, да,
1: да,
0: это переговорщик.
1: И действительно, я всегда была таким неким миротворцем. И вот капризами младшего. Это вот что ни говори, это всегда есть, ты знаешь. И вообще, я поняла с возрастом, что вот младшего ребенка его действительно как-то, знаешь, даже можно вот угадать. То есть, если будет вот там какое-то количество людей и по поведению, и по отношению ко многим каким-то вещам, действительно можно угадать, что вот этот ребенок, он младше.
0: Ну, как это? Вот ты угадал, что я младший или нет в семье?
1: Я угадала.
0: Как это? Скажи, пожалуйста.
1: Я угадала, честно. Потому что я, если ты помнишь, даже когда мы с тобой знакомились, я не спрашивала, есть ли у тебя младший брат, братишка, сестренка. Я спросила, есть ли у тебя брат или сестра. Вот ты, наверное, не помнишь. Да, вот. А я помню. Потому что мне сразу почему-то показалось, что вот, наверное, ты младший ребенок в семье. Но нет, это не потому, что, знаешь, есть какие-то такие прям очень явные проявления, и они негативные обязательно. Нет, просто действительно есть кое-что, что вот указывает на то, что вот действительно...
0: Ну, она опытная, у нее все все-таки там и старшая, еще и младшая сестра была. Это понимает теперь
1: да,
0: это.
1: Да, да.
0: Ладно, дорогие друзья, неважно, какой вы, все-таки это не определяет судьбу человека, это самое главное. Но некоторые все-таки вот вещи реально мы как-то берем из-за того, как мы рождаемся в нашей семье, в какой очереди, то есть мы рождаемся. Что-то приобретаем такое интересное. Ну, понятно, теперь почему моя сестра похожа и на маму, и на папу сразу. Все ясно, ну все вот, впитала все лучшее.
1: Много, да, сейчас его в голове, кстати?
0: Да, конечно, конечно.
1: Ты вспоминаешь какие-то вещи, думаешь, ага, и вот теперь младшие дети, кстати,
0: и знаешь, как это было, знаешь, как это, когда вот ребенок появлялся, так, о, ты возьмешь характер мамы, а ты возьмешь вот это от папы, так, а, второй, да, уже появился, ага, дайте ему чувство юмора, хватит, нормально все будет.
1: Да, да, а третьему там что останусь?
0: Ну, а третьему как бы, ну, что есть, то есть. Так, кстати, вот самый идеальный — это последний, так как на них все закончилось.
1: Пишет нам последний ребенок Рахматулло, видимо. Да, Рахматулло, спасибо, да, что вы с нами.
0: Главное, что вы не в пятый, да, в семье, на них все закончилось.
1: Главное,
0: да,
1: что да, главное, что вот мне кажется, младшие всегда очень сильно чувствуют родительскую любовь и внимание.
0: Ты
1: вот
0: думаешь?
1: Мне кажется, младшим детям этого прям с лихвой достается. Я не думаю, я прям в этом уверена. И это действительно тоже сказывается на детях. Потому что о младших заботятся намного больше почему-то, чем о старших. Ну, не знаю, вот как выразился Фархот, возможно, потому что старший некий пробник, а вот младший уже как бы он более осознанный,
0: о, да,
1: и более любимый,
0: о, да,
1: получается.
0: Это честно, правда. Я вот, знаешь, недавно мы смотрели альбомы старшего, и получается, у меня только двое детей, старшего и младшего ребенка, да, и получается, первый ребенок, ты знаешь, наоборот у меня все получилось. У него столько фотографий, у него там вот это есть, у него там бирочка даже с роддома есть, вот это вот, как там, да, и все остальное, целый фотоальбом. Второй ребенок, там фотографии, наверное, в половину даже меньше, наверное. Я думаю, если он был бы третий, у меня просто не было вообще бы ничего.
1: Ну,
0: просто
1: или
0: честно.
1: Или наоборот.
0: Честно,
1: ты знаешь,
0: серьезно.
1: Может быть, каждую минуту была бы какая-то фотография вот здесь.
0: Даже мне кажется,
1: знаешь,
0: если он там из миски, вот, с которой кот ест, он там бы ел бы, я бы, ну и ладно, и хорошо, как бы нашел еду, и
1: ну,
0: здорово.
1: Нет,
0: да,
1: нет, не согласна. Нет, наоборот. Просто как раз, видишь, младшего, видимо, не хватает, поэтому здесь все было бы по-другому, да. Поэтому нет, психологи вот не зря об этом говорят.
0: Надо пойти за третьим. Все понятно.
1: Да, все-таки прослеживается эта тенденция.
0: Друзья, видишь? Ну ладно, мы делаем небольшую остановку. У нас тут вот спешит к нам, ну как небольшую, большую рекламу, музыку. Скоро будем.

0: Реклама در Азия Плюс.
1: Мазаҳои навише бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Иксель ро ту мехариву, ту фару азмо мегири. Иксель ро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Иксель Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Вақтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксель Energy ро интизор. زور باش. یک ظرفی اکسل یک شانسی برده است. اون رو از دست نده.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
6: Рахами телефона идорая реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
8: Шарики Бахши Оханги Истиклол, Нури Зулол.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО Форус. Для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
2: Ты видела этот фильм?
3: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
2: Стоп, не говори дальше.
4: Осторожно, спойлер.
3: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
5: Когда слышу имя этого человека, сразу хочется есть почему-то вдвойне, потому что на экранах, как правило, он тоже это любит практиковать.
6: Ну или хотя бы что-то пожевать.
5: Да, у меня почему-то ассоциация с греческой пита. Знаешь, есть такая пита вкусная такая. Ой. Да, снова еда. Брэд Питт, дорогие друзья, вот о ком мы будем говорить.
6: Пока ты выдохнешь немножко,
5: да, вот об этом человеке, который любит есть в кадре, в фильмах. Но и тут есть еще одна интересная новость, потому что он возвращается, чтобы сняться в продолжении одного известного кинопроизведения, друзья.
6: Именно так, друзья, Брэд Питт сыграет в продолжении знаменитого зомби-фильма «Война миров Z». Снова будет спасать мир от зомби. Paramount решила вернуть наконец-то на экраны этот самый фильм.
5: Ну, что-то они долго думали.
6: Очень долго, потому что продолжение пытались, оказывается, запустить на протяжении уже 13 лет. Но теперь, наконец, студия заключила соглашение уже и с Брэдом Питтом, и с режиссером Эдвардом Бергером. И сценарий уже даже пишет человек, которого зовут Деннис Келли. Он, кстати, известен многим по сериалу «Утопия».
5: Да, детали сюжета, разумеется, держатся в строжайшем секрете. Но известно, что Брэд Питт вновь сыграет бывшего сотрудника ООН Джефф Лейна, бывшего следователя ООН, который в первой картине вытаскивают из отставки, когда стремительно разворачивается такая вот вирусная инфекция, превращающая жизнь людей просто в ужас и заражает, и превращает их в зомби. За считанные секунды буквально. Пока цивилизация рушится, за считанные дни Лейн отправляется в гонку по всему миру, чтобы отследить источник того самого патогена. Откуда все это, как говорится, взялось, откуда ноги растут?
6: Я думаю, многие вспомнят, смотрели. Но вообще интересно то, что Питт годами пытался уговорить своего давнего друга и коллегу Дэвида Финчера, чтобы он наконец-то взялся за этот сиквел, потому что тот вариант был близок к запуску, который до этого, оказывается, готовили все-таки. Но вот бюджет катастрофически разросся, и из-за этого Финчер решил все-таки оставить проект. Paramount отложила фильм тоже на полку, сказали, что ну, пока не до этого, значит. А вот Брэд Питт, он все-таки не оставил эту идею и очень хотел продолжение.
5: Молодец, ведь первую «Войну миров Z» выпустили еще в 2013 году. Картина была снята по мотивам романа Макса Брукса и собрала в мировом прокате 540 миллионов долларов, став самым кассовым зомби-фильмом в истории.
6: Ну, неплохо же, молодцы. Отлично, да. Но полноценный сиквел, к большому сожалению, так и не состоялся уже. Остался одним из крупнейших упущений Paramount, особенно в эпоху, когда уже сейчас доминируют давно существующие франшизы. Но утверждается сейчас, что именно Питт все-таки убедил Бергера взяться за этот фильм, да, уже вторую часть, настаивая на то, что это будет просто идеально выбором, и продолжение будет просто фантастическим.
5: Paramount еще не объявила ни дату начала съемок, ни окончательную премьеру. Известно также, кто из актеров будет сниматься во второй части, или кто-то из первой вернется туда же вместе с Питтом. И о чем именно будет продолжение, тоже пока не ясно. Но после 13 лет отмененных планов о второй все-таки части «Войны миров Z» впервые за долгое время есть одновременно исполнитель главной роли, режиссер и сценарист, и заключительные с ними соглашения уже есть. Значит, продолжению все-таки быть. Вот
6: да,
5: так, друзья.
6: Сценарий уже пишется на самом деле, и я думаю, что совсем скоро появится информация, когда же нам ждать это самое долгожданное продолжение. Но фильм на самом деле очень даже хороший. Я смотрела, притом даже не один раз почему-то. Вот сейчас пытаюсь вспомнить, почему.
5: А я почему-то смотрел, но до конца не досмотрел.
6: Очень-очень.
5: Скажем так,
6: Лола. И сцены там очень-очень классные есть. Нет, нужно, вот посмотри.
5: Хорошо, хорошо. Тем более, вот слушай, вот сколько лет уже прошло, а вот эти вот зомби-апокалипсисы все до сих пор остаются очень смотрибельными. Mm-hmm. Тут «Я легенда» еще к нам спешит, кстати,
6: вот
5: еще один
6: зомбопроект.
5: Да.
6: Да, да, да. А что касается «Войны миров», ты знаешь, мне чем понравился и запомнился фильм, что там действительно все очень реалистично. Ну, кроме самих зомби, конечно, и то, как они выглядят. Само собой, там как раз-таки то, как люди пытаются найти все-таки то самое средство, чего это стоит в итоге, да, как это все происходит. В общем, действительно, посмотреть стоит. Хороший фильм.
5: Ну что, друзья, смотрим, если смотрели, и если что, пересматриваем, если смотрели. Но вторая часть, я думаю, не заставит себя долго ждать. Ну а мы делаем остановку, друзья, в виде хита, который врывается в эфир «Азия Плюс». Мы скоро будем.
7: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
8: Продолжаем плыть по волнам «Азия Плюс» с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное — продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: سوچنه، وستوچنه، رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Мирзобек Умаров принес Таджикистану первое золото азиатских игр. АБР выделил республике 43 миллиона долларов на реформу здравоохранения. CNN и другие телеканалы отказались снимать мероприятия президента Дональда Трампа. Далее подробности этих и других событий. Мирзобек Умаров принес Таджикистану первое золото азиатских игр. Он стал победителем в соревнованиях по смешанным боевым искусствам «Модерн». В финале Умаров победил представителя Узбекистана Фирдауса Атамурадова со счетом 3-0. Отметим, что в азиатских играх участвуют более 15 тысяч спортсменов из 45 стран и регионов. Соревнования проходят по 43 видам спорта. Будет разыграно 469 комплектов медалей. Азиатский банк развития выделит Таджикистану свыше 43 миллионов долларов для укрепления системы здравоохранения. Средства направят на улучшение эпидемиологического надзора, модернизацию лабораторий, внедрение цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта для выявления и реагирования на вспышки заболеваний. Проект также предусматривает развитие первичной медико-санитарной помощи, особенно в сельских, отдаленных и приграничных районах, а также создание 5 интегрированных центров помощи женщинам и девочкам, пострадавшим от насилия. По данным АБР, проект поможет усилить ранее выявление таких заболеваний, как туберкулез и ВИЧ, а также повысить готовность медработников к чрезвычайным ситуациям. Евросоюз намерен привлечь до 12 миллиардов долларов государственных и частных инвестиций в развитие среднего коридора, который должен напрямую связать Центральную Азию и Южный Кавказ с европейским рынком. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, цель проекта – диверсифицировать маршруты, утроить торговые потоки и резко сократить сроки перегрузки грузов к 2030 году. Средний коридор, известный также как Транскаспийский международный транспортный маршрут, соединяет Китай и Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию, обходя территорию России. В ташкентском аэропорту пресекли попытку ввоза из Таиланда более 13 килограммов наркотиков, пишет об этом подробно ОУЗ. Запрещенные вещества обнаружили в багаже 51-летнего узбекистанца. Они находились в бутылках из-под вина и упаковках со специями. Часть партии позже нашли в доме получателя в Самарканде. По оценке специалистов, такого количества наркотического вещества могло хватить для вовлечения в употребление наркотиками 20 тысяч человек. Стоимость партии на черном рынке могла превысить 1,5 миллиона долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. Как пишет подробно ОУЗ, ранее в международном аэропорту Пхукета в Таиланде задержали 2 граждан Узбекистана. В их багаже обнаружили более 26 килограммов продуктов из каннабиса, предназначенных для вывоза из страны. Телеканал CNN отказался снимать Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Как заявили в компании, они отказались от работы после того, как Белый дом ограничил доступ журналистов CNN, Политика и MS News к работе в Белом доме. Такое решение поддержали также Fox News, ABC, NBC, а также CBS. В совместном заявлении пяти телеканалов говорится, что ни одна администрация не должна ограничивать работу новостной организации из-за того, что ей не нравится ее освещение событий. Помимо этого, эти телеканалы намерены подать в суд на администрацию Трампа и оспорить ограничения и защитить право средств массовой информации на независимое освещение работы правительства. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте aziaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
1: Ох, да, друзья, приветствуем вас, это третий час. Ну, что ж такое сегодня со временем? Оно какое-то сегодня искаженное, очень быстро летит и незаметно уже подкрался к нам третий час. Но это здорово, друзья, всегда проводить время вместе с вами, в общении с вами. Сегодня, кстати, получаем от вас весточки и сообщения. Мне кажется, очень много сегодня наших слушателей вспомнили, какой он ребенок в семье. Первый, второй или третий, или пятый.
2: Задумались.
1: В любом случае, интересно, друзья, пишите больше сообщений, давайте общаться, потому что время у нас остается очень прям мало. Так что да, друзья, 2-8-4-0-107 отправляйте свои сообщения. Ну а здесь в студии продолжает вас радовать Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем еще раз привет, если кто к нам присоединился только сейчас.
2: Именно так. И привет уже из третьего часа, друзья. Действительно, максимально быстро пролетает время. Есть еще возможность успеть открыть второе дыхание. И в таком случае весь день пролетит у вас на одном дыхании. Уже вот этот вот какой-то понедельничный туман должен был рассеять. Во вторник уже, как правило, нужно включаться, быть таким супергероем, который все-все-все успевает. Поэтому пусть все задачи решаются у вас сегодня очень быстро и, конечно же, с каким-то позитивом. Ну, а мы еще почти целый час будем вас сопровождать.
1: Ой, мы это любим. Действительно, будем вас сопровождать, естественно, в рамках своего дневного шоу, друзья. Ну, а еще с нами, конечно же, в компании наш замечательный партнер. Это МДО «Фурус». Друзья, если все-таки есть цели, но хочется уже что-то сделать, возможно, сделать классный ремонт в квартире, приобрести технику, мебель, то потребительский кредит от МДО «Фурус» – идеальное решение. Более подробную информацию узнаете по короткому номеру 72-72. Ну и напоследок Фархот добавляет, так мы уже решили, что самый лучший ребенок – это третий по счету. Да, Лола? Лола, да, это?
2: Да, Фархот, конечно, я с вами. Я тоже считаю, что это прям самый лучший ребенок, получается, некий такой миротворец. Хотя, конечно, ну какая разница, какой ребенок по счету. Вот главное, чтобы обстановка, атмосфера в семье была такая дружеская, теплая, чтобы все уважали, любили друг друга. И потом, мне кажется, уже не важно, первый, это второй, третий, не в армии же, правильно, чтобы рассчитать. Поэтому главное, конечно, чтобы всем было хорошо. Ну вообще, да, да, Фархот, я с вами полностью согласна. Третий ребенок, он самый лучший.
1: Ничего не могу сказать, потому что я второй в семье. Ну и ладно. Дорогие друзья, давайте мы сделаем остановку в виде хорошего музыкального трека и возвращаемся снова к вам.

осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дар сомнаи Иксель Энерджи нухта Азия бахкайтир. Вайо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ва шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кун. Бахтадро бисанч. Ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурт кун. Харузи джума, суати 19. Дар эфири радиои мо суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Он ро аз дас наде.
5: Мазавой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсат ро аз дас наде. Танхо дар KFC.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
1: Делаем круто и быстро.
2: Минимум усилий, максимум результата.
1: Рабочие фишки.
6: Возвращаемся к вам, друзья. Рабочие фишки уже здесь. Лола, напомни нам, пожалуйста.
7: Сегодня мы будем говорить про защиту ресурса, ты знаешь? Вот, потому что, ну, многие, мне кажется, задумывались о том, вот почему именно так устроена жизнь. Вот вроде бы у всех нас, да, неважно, кто это, Илон Маск, какой-то знакомый, сосед, у всех у нас одинаковое количество в сутках, то есть вот 24 часа. Но почему-то один за это время успевает абсолютно все, там, горы свернуть и выложить это еще все в сеть, а другой, ну, еле-еле доползает до обеда и мечтает только о том, чтобы его уже к концу дня вообще никто не трогал. Сейчас тайм-менеджмент больше уже как будто бы не работает, и на смену ему пришел энергоменеджмент. Вот и расскажем, что это за фишка, такая защита ресурсов.
6: Ну, ученые доказали, что наш мозг тратит около 20% энергии организма, хотя весит всего 2% от массы тела. А когда мы испытываем рабочий стресс или раздражение, мозг начинает буквально пожирать калории. И вот эти вот ментальные силы в режиме турбо. То есть вы можете весь день просто сидеть на стуле перед монитором, а устать так, будто бы разгружали вагоны.
7: Ну, это правда, кстати.
6: Бывает
7: мне
6: такое.
7: Кажется, да, вот многие ощущали. Вообще, мы привыкли следовать правилу. Если у тебя много дел, то просто начинай их делать быстрее. И в итоге уже к среде мы похожи на старенький смартфон, который заряжается до нуля прямо во время какого-то важного звонка. И ладно бы просто как телефон, который можно было раз и воткнул в розетку, и снова через час уже будешь бодреньким, но нет, нет. Это действительно не кофейный автомат в коридоре, это не бесконечный источник питания, это не быстрая зарядка у телефона, которая уже вот быстренько раз и зарядила. Вообще, на самом деле, очень много всего потом требуется, чтобы вернуть себе ресурс, чтобы действительно восстановить вообще вот это даже свое состояние.
6: А как же защитить свой ресурс, друзья? Ловить фишку прямо сегодня. Разделите чистый лист бумаги просто на два столбца. А первый назовите мои розетки. Сюда пишите все, что дает вам энергию на работе. Смешной мем от коллеги, 10 минут тишины, чай с любимым, любимым или подлюбимый трек в наушниках или прогулка вокруг офиса во время обеда. Второй столбец, конечно же, это пожиратель батарейки.
7: Именно
6: что
7: так.
6: Туда писать?
7: Это то, что вас опустошает. Это какие-то токсичные чаты, бесконечные пустые созвоны, какие-то непонятные ненужные собрания, беспорядок на столе. Вообще все, что действительно вот, ну, просто негативно влияет. Ваша задача осознанно сокращать правый столбец и каждый день планировать в своем календаре хотя бы 2-3 розетки из левого. То есть понятно, да? Угу. Нужно вот один столбец уметь сокращать потом постепенненько, а во втором, наоборот, делать все больше плюсиков.
6: Ну, как бы да. Потому что все-таки наш организм нельзя подпитать из обычной розетки 220 вольт, друзья. Можно, но опасно для жизни. А вот именно брать эмоциями, потому что именно эмоции питают нашу психику, наш мозг, дорогие друзья, и положительной энергией. Ну и, конечно, правильно питаться, дорогие друзья. А еще стараться, конечно же, немножко заниматься еще и спортом. Ну, хотя бы самым ленивым.
7: Ну, хотя бы, да, просто пройтись. Вот не зря об этом мы сказали. Конечно. На самом деле все гениально просто. Ничего сложного делать не нужно. Уже все давно все изобрели. И здесь очень важно просто это все прописать для того, чтобы увидеть. Увидеть. Иногда мы просто этого не замечаем, но увидеть, что же действительно вот эту вашу энергию забирает на самом-то деле. Почему вас выжимает так сильно. А что, наоборот, дает вам эту самую очень нужную энергию.
6: Я думаю, что пройдет, если вы возьмете на вооружение этот метод, пройдет какое-то определенное количество времени, и коллеги ваши тоже подтянутся. Вот представьте, позвонил ваш начальник и говорит, а где отчет? А ты говоришь, а ты догони.
7: Ну, может быть и так. А может просто, ты знаешь, человек уже четко будет знать, когда позвонит тот самый начальник, и будет готов.
6: Догнал, все, ты уволен. Ладно, дорогие друзья, вот такие интересные энергосберегающие, я бы сказал, методики. Тайм-менеджмент хорошо, но энергия все-таки это не тайм-менеджмент, это не совершенно иная сфера, друзья, нашей жизни. У нас, кстати, знаешь, еще энергопротечки же бывают тоже, да? Просто вот энергия вытекает просто из нас.
7: Да, в никуда, при том. Никуда, вот поэтому и специалисты рекомендуют сейчас обращать на это внимание, прям прописывать все, делать какие-то важные для себя пометочки и уже потом действовать, друзья, защищайте свой ресурс.
6: Кто знает, может быть, появятся новые профессии, такую, знаешь, энерго... как-то объяснить? Нет, не совсем так.
7: Ты уже обрадовалась. Будет человек, который за этим будет следить, да. Ты знаешь, уже самому не придется. Так, а у тебя что в голове?
6: Энерготехнический сантехник, который придет, я вам все протечки сейчас прям...
7: Просто подлатать там
6: подлатаю,
7: что-то, да?
6: Подлатаю, да.
7: Ну, может быть. Не представляю, правда, чем он должен вооружиться для этого, но хорошо.
6: Ну, явно это будет не вантус, поверьте.
7: Согласна.
6: Ну что ж, дорогие друзья, вот такая интересная вещь. Мы делаем остановку, чтобы вернуться совсем скоро к вам.

0: планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус». Для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
1: Как ты оскуфился?
2: Не понял. Да закрой уже свой гештальт.
1: Не поняла?
0: Понимать, знать и применять. Все это мастер слова.
3: О, да, друзья, мемчики сейчас выходят на первое место. Знаешь, один из них я сейчас тоже стал уже цитировать. Знаешь, «Всего хорошего».
4: Да, мой сын, кстати, его частенько
3: я
4: цитирует,
3: тоже говорю.
4: Ты знаешь, вот когда нечего особенно сказать. Но на самом деле сегодня, да, мы поговорим про такой лингвистический фастфуд. Это те самые наши любимые мемчики, которые просто захватили нашу речь. Раньше вот, чтобы выразить какое-то разочарование или, наоборот, какое-то определенное состояние, люди буквально цитировали великих Чехова там или Достоевского.
3: Да, конечно.
4: А сегодня многим просто достаточно сказать «технология». Или вспомнить какого-нибудь грустного хомяка под грустную скрипку. Вот одно такое небольшое вирусное видео, и буквально вся гамма чувств уже упакована в пару слов.
3: Да вообще прикольно, ты знаешь, как бывает. Я иногда говорю, это вообще лол. И так, лола, что?
4: Да, я, знаешь, привыкла. Я частенько это слушала. Ну и как бы вот привыкла.
3: Ну, кстати, уличные лингвисты почитали, мем выполняет функцию так называемого сверхзнака. Наш мозг ленив, он обожает экономить энергию, время и место. Зачем подбирать 5 сложных эпитетов, если можно выдать одно хлесткое слово? И собеседник сразу все поймет. Мемы снижают информацию, сжимают ее, как архиватор буквально в компьютере, друзья. Это чистая правда. Вот увидел что-то, технология, все как бы и так понятно, что что-то связано с технологиями, или ты просто не можешь распечатать на принтере обычный листок бумаги. Вот,
4: но
3: да, друзья.
4: Есть, друзья, и обратная сторона. Это как питаться одними какими-то там... бургерами и хот-дожками. Вкусно вроде, быстро, но для здоровья прям очень вредно. И если общаться только цитатами из того же ТикТока, предположим, наш словарный запас начинает напоминать ту самую Эллочку-людоедку. Мне кажется, потом уже, люди начнут только мычать. Мы просто разучимся строить длинные, красивые причинно-следственные связи, да, такие поэтичные предложения. И зачем объяснять, в чем не права ваша вторая половинка, если просто мычать ту самую Эллочку-людоедку? Мне кажется, потом уже, люди начнут только мычать. Мы просто разучимся строить длинные, красивые причинно-следственные связи, да, такие поэтичные предложения. И зачем

0: речь не превратилась в сплошной фастфуд, держите полезный лайфхак. Правила языкового детокса. Каждый раз, когда у вас на языке крутится готовый уже интернет-штамп, вроде бы это база или кринж, сделайте паузу на 2 секунды. Да, это будет странно со стороны смотреть, человек просто завис. Попробуйте мысленно...
1: Говорил, завис.
0: Естественно, возможно, попробуйте мысленно перевести эту фразу на нормальный человеческий язык, и вместо кринжа сказать «это позор», к примеру говоря, и расшифровать это все. И вы сразу почувствуете, что кринж, конечно, прикольно, хлесткое довольно слово, но слово, которым можно более филигранно, красиво это описать и сказать, это глупый поступок, это не кринж, это позор.
1: Это пример неловко, говорю,
0: это да. Неловко. Да, это испанский стыд, кстати.
1: Тоже, если за кого-то, а не за себя.
0: Да, именно так. В общем, поменять, попробуйте полярность этого слова, и вдруг вы сразу поймете, что, оказывается, можно-то и по-другому.
1: Вот ты знаешь, а у меня такое уже происходит, потому что, когда общаюсь, например, со своим сыном, да, ну вообще, в принципе, с детьми, когда общаешься, ты понимаешь, что очень много словечек как раз-таки вот этих вот, которые приходят благодаря вот тому же самому ТикТоку, соцсетям, они используют сейчас, и нужно как-то стараться балансировать. То есть вроде бы не хочется, да, совсем вот отставать от молодежи, и хочется объясниться с ними на их языке, который они уже все прекрасно понимают и привыкли. С другой стороны, так хочется, чтобы они использовали красивые, правильные слова, чтобы действительно даже речь звучала вот как, вот как ручеек, ты знаешь, журчит. Нужно тренировать мозг, жонглировать словами и не позволять трендам думать за вас,
0: друзья. Я с тобой абсолютно согласен. Но знаешь, что самое интересное? Вот эти тренды, они же как вирусы, они начинают еще клонировать сами себя. Вот у нас появилось слово «кринж», да, тот же самый. Mm-hmm. Потом бы «кринжатинка», «кринжик», «кринжичок». Понимаешь, вот такое ощущение, что они начали вот паразитировать эти слова еще, понимаешь, вот что самое интересное. Ой, да, это сложно. Ну что, поживем,
1: сложно,
0: увидим.
1: Сложно, но возможно.
0: Но возможно. Друзья, пускай ваша речь будет насыщенная, красивая, яркая, необычная. Мне кажется, сейчас эпитетами говорить из века этак 19-го на нас будут смотреть вот так, открыв рот. Как же это красиво! Или хотя бы начало 20 века, скажем так. 19, ладно, я уж слишком уж шаганул.
1: Далеко назад.
0: Шаганул так шаганул, да. Друзья, лучше, конечно, вот, может быть, начало 20-го, или даже брать те же самые 80-е годы. Я, кстати, недавно наткнулся на одно классное видео, где проводился опрос среди школьников 80-х годов.
1: Так.
0: И ты знаешь, как они мысли, как они выражали красиво. Такое ощущение, что он просто не ответил, а сочинение написал.
1: Вот,
0: понимаешь? Или сейчас, да, это про скринжатинг такая. Мне кажется, молодежь ответит так.
1: Что-то такое.
0: Мы тут порофлили, а потом это казалось скринжатинг.
1: Что-то вот так что-то примерно, такое, да, примерно. И происходит.
0: А там так красиво все, я просто обомлел. Я открыл рот и просто смотрел на это с таким удивлением. Я думаю, ничего себе, как вот 80-е школьники выражали свои мысли. Очень было ярко и насыщенно. Вот языковой запас был просто колоссальный.
1: Вот, а все почему, тоже хотел сказать. Потому что запас слов большой, потому что много читали на самом деле в то время просто абсолютно все и все подряд. И, конечно же, речь свою обогащали таким образом.
0: Обогащайте и вы свою речь, но а мы пошли обогащать
1: желудки. Ну, я уже просто вижу это на твоем лице. Ну, как промолчать? Ну, все, ну не получается.
0: Я хотел сказать по-другому, но Лола сказала максимально прямо.
1: Ага,
0: да.
1: И очень емко.
0: И очень емко. Прям. А что еще добавлять? Все, друзья, на это, пожалуй, все. Мы все, пошли и пополним,
1: конечно,
0: свой энергетический запас, я хотел сказать. Вы, друзья, тоже заряжайтесь, оставайтесь с нами, слушайте радиостанцию «Азия Плюс», заряжайтесь музыкой, ну, а мы вас покидаем. Вернемся уже завтра.
1: Именно так, друзья, прощаемся с вами, но ненадолго. И, конечно, успеваем пожелать и мы с Андреем, и наш замечательный партнер, это МДО «Фурус». Конечно же, вам потрясающего продолжения дня, всего самого наилучшего. И да, напоминаем, что уже завтра в это же самое время снова будем в эфире, а значит, вместе. Будьте с нами.
0: Пока-пока, друзья, до завтра.
2: Реклама «Дар Азия Плюс».
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины.

0: Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
2: شما سوفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفا را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سوفا نبود. خواهید که سوفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41. شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Джон Саммит, Диволт и Джулия Чорч. «Shades of Blue». История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в «Shades of Blue» вместе с «Азия Плюс».

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: درخشانده.
1: Коротко о главном.
2: Отечественные спортсмены завоевали еще одну золотую и серебряную медали на Азиатских играх. Более 100 туркомпаний примут участие в международной выставке Душанбе. В Турции подросток устроил стрельбу возле лицея, есть пострадавшие. ЕС может ввести дополнительный сбор за шенгенскую визу. В Кыргызстане барана продали за $1 миллион. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
4: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзандан. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Радио Азия Плюс.

0: слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизер» – песня «Страны любви», которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenje, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: грав. Ми все здесь как клоуни, как клоуни, как клоуни. Теперь мы как клоуни, как клоуни, как клоуни.
1: Со Алтер Таджикистан Понзда.
2: Дар бурай Фарух шунидет. Бонкаш бабай як миллион дот.
3: Маш фундан ки вай ба Дубай ба Авропай мой бонк парвоз ка.
4: Кадом миллион, кадом Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додан.
5: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ.
6: Исхата, бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш дар Исхата онлайн.
7: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
8: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Отечественные спортсмены завоевали еще одну золотую и серебряную медали на Азиатских играх. ЕС может ввести дополнительный сбор за шенгенскую визу. В Кыргызстане барана продали за миллион долларов. Далее подробности этих и других событий. Отечественный спортсмен Утабек Раджабов завоевал вторую золотую медаль на Азиатских играх в Японии в соревнованиях по смешанным боевым искусствам. В финале он одержал победу над представителем Филиппин Жан-Клодом Саглаком со счетом 3-0. Ранее золотую медаль по смешанным боевым искусствам завоевал Мирзобек Умаров. В копилке сборной таким образом уже 8 медалей разного достоинства. Международная туристическая выставка «Душанбе» соберет 115 туристических компаний, в том числе 22 зарубежные. Среди участников также представители гостиниц, авиакомпаний, предприятий сферы услуг, учреждений культуры, инвесторы, представители городов-побратимов, а также городов-партнеров «Душанбе», международные организации, научные круги и предпринимательское сообщество. Международный форум состоится 24-го. По 26 сентября в преддверии Всемирного дня туризма. Основное внимание будет уделено вопросам устойчивого развития туризма, укрепления сотрудничества между городами, привлечения иностранных инвестиций, реализации совместных проектов, а также обмена передовым опытом и формирования новых деловых партнерств в туристической сфере. Программой предусмотрено проведение B2B-встреч, деловых переговоров, презентации новых туристических направлений и инвестиционных возможностей. В провинции Маниса на западе Турции при стрельбе возле лицея пострадало 10 человек. Двое учащихся находятся в тяжелом состоянии. Предположительно, стрелком оказался 15-летний девятиклассник. Полиция задержала юношу, начато расследование, устанавливаются мотивы преступления. Поездки из страны шенгенской зоны в будущем могут обойтись дороже. Еврокомиссия изучает возможность введения дополнительного сбора поверх действующей платы за шенгенскую визу, передает об этом Tegri Travel. Пока это только один из вариантов, который рассматривается в рамках подготовки новой редакции визового кодекса ЕС. Предварительное предложение по обновлению визовых правил планируется представить в первом квартале будущего года. В начале же текущего года Еврокомиссия приняла первую общеевропейскую стратегию в области визовой политики. Она предусматривает обновление правил краткосрочных виз, которые действуют для граждан стран, не входящих в ЕС, и позволяют находиться в шенгенской зоне до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Напомню, что с 10 апреля в 29 странах шенгенской зоны начала функционировать система ЕИС, внедряемая Европейской комиссией. Ожидается, что переход на цифровой контроль позволит европейским странам эффективнее отслеживать сроки пребывания иностранных граждан и ускорит работу пограничных служб. В Кыргызстане племенного барана мяса сальной породы «Арашан» продали за миллион долларов. Сделка состоялась на международном фестивале, посвященном развитию этой породы. На мероприятии собрались фермеры и специалисты из Кыргызстана, Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана. Породу арашан официально зарегистрировали в Кыргызстане в 2021 году, однако селекционная работа с ней ведется с 70-х годов. При ее создании использовали гисарских баранов, везенных из Таджикистана, и местных грубошерстных овец. По данным сельхоза Кыргызстана, овцы этой породы отличаются высокой мясной продуктивностью и большим выходом курдючного сала. Это была последняя информация. К этому часу еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
9: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нитро Енерджи Харида, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Нитро Енерджи, дар сомони Нитро нухта тиджей бакайт гир. Вайо он ро, тарихи смс бо навиштани ному на саби худ ва шахри зист баракамид. Навадусе, нух саду панджой ну, чорто сифр фирист. Иқдом, харузи джумуа, дар радиои мо сати нузда гуси баргузор мегардад. Муфасал, дар сомони Нитро нухта тиджей, як зарвча, як имконят. Он ро, аз дас нади.
3: Бамуно

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство

0: шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.dj.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: رقم تلفنی اداره رکلاما
4: 41-41.
5: Радио со вкусом Востока.
6: Азия Плюс.
5: Радио Азия Плюс.

0: بحث با رسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
2: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
1: Есть в жизни ребенка особенные люди – бабушки и дедушки. Они готовы накормить самым вкусным, разрешить мультики еще 5 минут и иногда совершенно забыть о правилах, которые родители выстраивали неделями. Мама сказала «нельзя», а у бабушки «можно». Знакомая ситуация? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Почему бабушки и дедушки так балуют внуков? Часто это не желание спорить с родителями. Просто им хочется дать внукам то тепло и внимание, которое, возможно, когда-то не удавалось дать собственным детям. А еще рядом с внуками они снова чувствуют себя молодыми, нужными и счастливыми. Но что делать родителям, если после визита к бабушке ребенок возвращается с новой игрушкой, съедает сладкое перед ужином и заявляет: «А бабушка мне все разрешила». Главное не превращать воспитание в соревнование. С бабушками и дедушками лучше спокойно договориться, какие правила для

0: для вашей семьи принципиальны и где можно позволить себе маленькие исключения. Например, сладкое строго после обеда. А вот одна дополнительная конфета у бабушки выходной – вполне допустимо. Важно объяснить и ребенку. У разных взрослых могут быть разные способы проявлять любовь, но основные семейные правила остаются общими. Ну и, конечно, не стоит лишать бабушек и дедушек возможности баловать своих внуков. Пусть балуют своим вниманием, сказками, прогулками, совместной выпечкой и семейными историями. Ведь малышу нужны не идеальные бабушка и дедушка. Ему нужны любящие взрослые, которые умеют договариваться между собой. А маленькие семейные нарушения иногда становятся теми самыми теплыми воспоминаниями, которые ребенок пронесет с собой через всю жизнь. Пусть вашему малышу будет комфортно и днем, и ночью. Используйте подгузники Sof Premium. Мягкие, дышащие, гипоаллергенные. Они сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Бубин, Бишунов, Вапиракс,
3: Азия Плюс, Мамбай Иттилоот, Вафарогат.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азии.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Олами рояк сухан, вайрон кунат. Рубахони мурдаро, шейрон кунат. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техника и волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шалом антагони азиз. Бинобайтил агентии обугавошиноси Тоҷикистон авошом кам абри бевориш аст. امشب در خروخ 13 درجه، در خوجان 18 درجه، در بختر 18 درجه، در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری ابو امشب 20 درجه گرم است. در همگون عوضی هوا با شما تعبی بالی دار زمانده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Роллер истесол кунандай муафакит дару тереза, ас профиль хуй босифат ва уствор. Роллер – гармию осоиш – Бахар як хонадон.
0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Бангуми. Тунуи офтоб, вакти ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Восточное. Восточное. Радио Азия Плюс.

осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Коротко о главном.
1: Отечественные спортсмены завоевали золотую и серебряную медали на Азиатских играх. АБР выделил Таджикистану 43 миллиона долларов на реформу здравоохранения. Россия в 3,5 раза увеличила поставки дизельного топлива в Таджикистан. 115 туркомпаний примут участие в международной выставке Душанбе. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Улами дакик.
4: Коммерцбанк Таджикистан шарики инбахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
5: 12.1 миллион.
6: این شماری ساکنان برزیلی است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
4: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

0: Дар маркази Савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандон калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Бехтарин гавхари ганджинаи хасти. Сухан аст. Гар сухан джон набуват. Морда чаро? Хомош аст. Салими Техрони.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
4: Азия Плюс.

0: Адар Тожикистон Хабда.
1: Дар борай Фарух шунидед? Бонкаш бавай як миллион дод.
2: Машун данки ва ба Дубай ба ва паймуи бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио. Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Президент республики Эмомали Рахмон открыл сегодня в Худжанде Центр поддержки семьи и ребенка для обслуживания и реабилитации детей. Также были сданы в эксплуатацию детские сады и школы. Кроме того, в дистанционном формате открыто птицеводческое предприятие и цех по переработке мяса птицы «Наслей Стеклол». Также введен в эксплуатацию филиал медицинского центра «Насал». Спортсмен Отабек Раджабов завоевал вторую золотую медаль на азиатских играх в Японии в соревнованиях по смешанным боевым искусствам. В финале он одержал победу над представителем Филиппин Жан-Клодом Саглагом со счетом 3-0. Ранее золотую медаль по смешанным боевым искусствам завоевал Мирзобек Умаров. Отметим, что в копилке сборной уже 8 медалей разного достоинства. Азиатский банк развития выделит Таджикистану свыше 43 миллионов долларов для укрепления системы здравоохранения. Средства направят на улучшение эпидемиологического надзора, модернизацию лабораторий, внедрение цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта для выявления, реагирования на вспышки заболеваний. Проект также предусматривает развитие первичной медико-санитарной помощи, особенно в сельских, отдаленных и приграничных районах, а также создание 5 интегрированных центров помощи женщинам и девочкам, пострадавшим от насилия. По данным Азиатского банка развития, проект поможет усилить раннее выявление таких заболеваний, как туберкулез и ВИЧ, а также повысить готовность медработников к чрезвычайным ситуациям. Россия в 3,5 раза увеличила поставки дизельного топлива в Таджикистан. Так, в августе в республику поступило более 56 тысяч тонн дизельного топлива, тогда как в июле объем поступившего топлива составил 16 тысяч тонн, сообщает об этом «Нефтегазру». Рост поставок произошел после летнего дефицита. В июле на некоторых АЗС Душанбе дистоплива не было, а на других отпускали не менее 20 литров на автомобиль. Цена доходила до 18 самани за литр. К концу августа дистоплива продавалось в среднем по 16,5 самани за литр, что на 50% было дороже, чем в начале июля. Отметим, что Россия обеспечивает свыше 90% импорта нефтепродуктов в Таджикистан. Для работающих в Кыргызстане граждан Таджикистана при продлении регистрации потребуется единое разрешение Министерства иностранных дел Кыргызстана, пишет об этом 24KG. Таковы нормы нового порядка регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства в соседней республике. Эти правила также распространяются на граждан Азербайджана и Грузии. Регистрация оформляется по фактическому адресу проживания. Если жилье не принадлежит принимающей стороне, потребуется нотариально заверенное согласие собственника либо доверенность. Регистрацию необходимо оформить после въезда и не позднее последнего дня разрешенного пребывания без регистрации. При выезде на 30 дней и более регистрация автоматически аннулируется. После возвращения ее придется оформлять заново. Международная туристическая выставка «Душанбе» соберет 115 туристических компаний, в том числе 22 зарубежные. Среди участников также представители гостиниц, авиакомпаний, предприятий сферы услуг, учреждений культуры, инвесторы, представители городов-побратимов и городов-партнеров «Душанбе», а также международных организаций, научных кругов и предпринимательского сообщества. Международный форум состоится с 24 по 26 сентября в преддверии Всемирного дня туризма. Основное внимание будет уделено вопросам устойчивого развития туризма, укрепления сотрудничества между городами, привлечения иностранных инвестиций, реализации совместных проектов, а также обмена передовым опытом и формирования новых деловых партнерств в туристической сфере. Также программой предусмотрено проведение B2B-встреч, деловых переговоров, презентации новых туристических направлений и инвестиционных возможностей. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дар дисар ягон чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьор.
0: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Мазовой новейший в бургеро пешвозгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танхо дар KFC.
5: Шунидед, ин садои пардохти насли наваст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
6: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
7: Суруди нав эҳсоси ошно дар қолаби тоза аст.
8: Суруди нав дар Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. «Истера» – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. «Истера» – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Ajibadem in standard-e jahoniy tib dar khidmat-e shomost. Tashxis-e daqiq, tabobat-e muasir va munosibat-e infirodi ba har yak bemor. Ma samin chiz Ajibademro shariki bo etimodi salomati-e shomo megardonad. Sifat, bekhatari va kasbiyat-ro intikhob khuned. Ajibadem, joye ki ba salomati-e shomo arzish medihand. Baroy ma'lumot zang zaned 986-8017-17.
3: Нитро Енерджи харида, яке аз се сертификат роба маблаги хазор сомони бурт кун. Рамзро азарчаи Нитро Енерджи, дар сомони Нитро нухта тиджей бакайт гир, вайо он ро, тарихи смс бо навиштани ному на саби худ, ва шахри зист бараками 93-959-4-0. Иқдом харузи джумуа, дар радиои му сати 19-гуси баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Нитро нухта тиджей. Як зарвча, як имконят. Он ро, аз даст нади.
4: Мазахой навишев бургер ро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Таами навеки боят хатман бичаши. Фурсат ро аз даст нади. Танхо дар KFC.
5: Рахами телек.
3: Як зарвча, як имконят. Он ро, аз даст нади.
4: Мазахой навишев бургер ро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Таами навеки боят хатман бичаши. Фурсат.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است حالی یا غلغله در گنبد افلاک انداز حافظ
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
0: رادیو آسیا پلوس

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «НИДО». Думаю, не ошибусь, если скажу, что каждый родитель желает, чтобы его ребенок вырос хорошим человеком. И, следуя некоторым устаревшим традициям и устоям, стараются отвечать тем стандартам, которые не отвечают требованиям психологии. Каким? Давайте разберемся.
0: «НИДО» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Почти каждому из нас знакомы слова «не спорь», «не плачь», «не перечь взрослым», «будь скромнее», «посмотри на соседскую девочку», «вот какая она умница», «а ты почему ты так не можешь?» И родители искренне считают, что воспитывают в своем ребенке характер. Но давайте посмотрим, чему на самом деле учится ребенок. Если ему постоянно говорят «не спорь», он может научиться не уважать мнение старших, а просто бояться его выражать. Если ему говорят «не плачь, ты же мальчик», он может научиться не понимать собственные эмоции. Если девочки постоянно повторяют «будь хорошей, послушной девочкой», она может вырасти прекрасной, воспитанной женщиной, которая совершенно не умеет говорить «нет». А потом взрослые удивляются, почему она такая нерешительная, почему позволяет собой пользоваться, почему терпит насилие. Потому что характер формируется не только словами, но и отношением к ребенку. Если ребенку дают возможность ошибаться, он учится ответственности. Если его постоянно унижают за ошибки, он учится бояться. Если ему доверяют, формируется самостоятельность. Если все решается за него, формируется зависимость. И самое интересное, родители могут передавать детям не только свои правила, но и свои страхи. Не доверяй людям, мужчинам верить нельзя. Женщина должна терпеть. Главное, не опозорить семью. Нужно думать, что скажут люди. Ребенок все это впитывает, а потом становится взрослым и продолжает жить по правилам, которые когда-то придумали другие. Конечно, родители не могут воспитать идеального человека, в принципе, и не должны. Но, возможно, одна из главных задач воспитания – не сделать ребенка удобным, а помочь ему стать самостоятельным человеком, который умеет думать, чувствовать, выбирать и отвечать за свой выбор. И иногда полезно спросить себя, то, что я называю хорошим характером своего ребенка, действительно это сила? Или просто мне так удобно? Настоящий характер формируется там, где человеку постепенно разрешают быть собой, чего вам и желаю. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Bupin, Bishunau Fabirax.
3: Asia Plus. Mandai Ittelo Ot Vafarogat.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин. Твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Рахами телефона и дорая реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.
4: Радио Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Есть в жизни ребенка особенные люди – бабушки и дедушки. Они готовы накормить самым вкусным, разрешить мультики еще 5 минут и иногда совершенно забыть о правилах, которые родители выстраивали неделями. Мама сказала «нельзя», а у бабушки «можно». Знакомая ситуация? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Почему бабушки и дедушки так балуют внуков? Часто это нежелание спорить с родителями.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی، عالم با چی کراید اگر بیار نباشد؟ هلالی،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلیس.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефона идорая реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
6: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

That's how I do it.

that's how I do it.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده از کف مده ناموس را
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: همسفر صبح شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا آسیا

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона идорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Есть в жизни ребенка особенные люди – бабушки и дедушки. Они готовы накормить самым вкусным, разрешить мультики еще 5 минут и иногда совершенно забыть о правилах, которые родители выстраивали неделями. Мама сказала «нельзя», а у бабушки «можно». Знакомая ситуация? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Почему бабушки и дедушки так балуют внуков? Часто это не желание спорить с родителями. Просто им хочется дать внукам то тепло и внимание, которое, возможно, когда-то не удавалось дать собственным детям. А еще рядом с внуками они снова чувствуют себя молодыми, нужными и счастливыми. Но что делать родителям, если после визита к бабушке ребенок возвращается с новой игрушкой, съедает сладкое перед ужином и заявляет: «А бабушка мне все разрешила». Главное не превращать воспитание в соревнование. С бабушками и дедушками лучше спокойно договориться. Какие правила для вашей семьи принципиальны и где можно позволить себе маленькие исключения? Например, сладкое строго после обеда. А вот одна дополнительная конфета у бабушки выходной – вполне допустимо. Важно объяснить и ребенку. У разных взрослых могут быть разные способы проявлять любовь, но основные семейные правила остаются общими. Ну и, конечно, не стоит лишать бабушек и дедушек возможности баловать своих внуков. Пусть балуют своим вниманием, сказками, прогулками, совместной выпечкой и семейными историями. Ведь малышу нужны не идеальные бабушка и дедушка, ему нужны любящие взрослые, которые умеют договариваться между собой. А маленькие семейные нарушения иногда становятся теми самыми теплыми воспоминаниями, которые ребенок пронесет с собой через всю жизнь. Пусть вашему малышу будет комфортно и днем, и ночью. Используйте подгузники Sof Premium. Мягкие, дышащие, гипоаллергенные. Они сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: «Медиа Плюс» представлен техноторговым центром «Волна». Танцует большой танц
1: прямо на мне. Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Думаю, не ошибусь, если скажу, что каждый родитель желает, чтобы его ребенок вырос хорошим человеком. И, следуя некоторым устаревшим традициям и устоям, стараются отвечать тем стандартам, которые не отвечают требованиям психологии. Каким? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Почти каждому из нас знакомы слова «не спорь», «не плачь», «не перечь взрослым», «будь скромнее», «посмотри на соседскую девочку», «вот какая она умница», «а ты почему ты так не можешь?» И родители искренне считают, что воспитывают в своем ребенке характер. Но давайте посмотрим, чему на самом деле учится ребенок. Если ему постоянно говорят «не спорь», он может научиться не уважать мнение старших, а просто бояться его выражать. Если ему говорят «не плачь, ты же мальчик», он может научиться не понимать собственные эмоции. Если девочки постоянно повторяют «будь хорошей, послушной девочкой», она может вырасти прекрасной, воспитанной женщиной, которая совершенно не умеет говорить «нет». А потом взрослые удивляются, почему она такая нерешительная, почему позволяет собой пользоваться, почему терпит насилие. Потому что характер формируется не только словами, но и отношением к ребенку. Если ребенку дают возможность ошибаться, он учится ответственности. Если его постоянно унижают за ошибки, он учится бояться. Если ему доверяют, формируется самостоятельность. Если все решается за него, формируется зависимость. И самое интересное, родители могут передавать детям не только свои правила, но и свои страхи. Не доверяй людям, мужчинам верить нельзя. Женщина должна терпеть. Главное, не опозорить семью. Нужно думать, что скажут люди. Ребенок все это впитывает, а потом становится взрослым и продолжает жить по правилам, которые когда-то придумали другие. Конечно, родители не могут воспитать идеального человека, в принципе, и не должны. Но, возможно, одна из главных задач воспитания – не сделать ребенка удобным, а помочь ему стать самостоятельным человеком, который умеет думать, чувствовать, выбирать и отвечать за свой выбор. И иногда полезно спросить себя, то, что я называю хорошим характером своего ребенка, действительно это сила? Или просто мне так удобно? Настоящий характер формируется там, где человеку постепенно разрешают быть собой, чего вам и желаю. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Басу барасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаджонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Олами дақиқ.
4: Коммерцбанк Таджикистан, шарики ин бахш шумо ро бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан. 4 миллиард.
5: Ҳамин қадар объект ба яке аз бузургтарин харитаҳои коинот, ки астрономҳо таҳия карданд, ворид шудааст. Тасаввур кунед, ситораҳо, галактикаҳо ва дигар объектҳои кайҳонӣ 4 миллиард нуқта дар як харита. Барои сохтани ин атласи кайҳонӣ, олимон миқдори бузурги маълумоти мушоҳидаҳои астрономиро истифода бурданд. Ва ин ҳанӯз ҳадди охир нест. Ҳар қадар харитаи коинот муфассалтар шавад, ҳамон қадар имкони пайдо кардани ҷавоб ба саволҳое бештар мешавад, ки ҳазор солҳо сол боз дар мағзи инсонҳо чарх мезад. Коинот чӣ гуна сохта шудааст ва берун аз он чизе, ки мо мебинем, боз чӣ ҳаст?
4: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
6: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра.
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона и дорогая реклама. Чилуяк. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Радио. Со Андар Тожикистон Бистуду.
1: Дар бурай фарух шунидет. Бонкаш бабай як миллион дот.
2: Маш фунтан ки вай ба Дубай ба ва паймой бонк парвоз ка.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳама дар Эсхата онлайн.

چیزه اوز دوتی اون دست درگی لف چیزه لف چیزه.

знал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия плюс». Включи осень на 100%.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке роби гунар, мол аз адат беш. Яке босат гунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
0: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.
1: В нелюбимых человека нелюбимые смотрят фильм.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: AVE – «Meet me in the dark» – песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: رادیو آسیا پلس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Know It All». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вопрос.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо Яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо Комилан Мувофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо Инти Зоран. Аз мадел хои Борик, барой ошхона хои Начандон Калон, то мадел хои Васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами Яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: На харки чехра барафрухт, дилбари донат. На харки ои насозат, сикандари донат. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: About to catch another flight, yeah.

0: بر آستین نگهش عاقبت خارم
1: کنم. تنسیس من عزیه پلوس.

Рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими, в аэропорту. Это вам точно не пригодится.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Суат Бертоджикистон Се.
1: Дар Борай Фарух Шунидет, бонкаш бава як миллион дот.
2: Маш фундан ки ваба Дубай ба авопаймуи бонк парвозка.
3: Кадом миллион, кадом Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата, бонк барои наздикон.
5: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک پلوس.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия плюс». Включи осень на 100%.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: از دستی تو شکایت میبرم تو بر خدایم

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл.